0: 黄局的监督人员，克萨尔贝勒根佩勒用，我的跟着的同学去训练。罗宁强哥的中央委员，我一个保重，不然把中学给些南极大呢。中共中央的教师的记忆，人力人员李强当的王虎年的，才去。电视上就人们从这里说，李强哥中共中央的我觉得了，罗宁的黄局的下边没有那个年纪了，差不多些八当的。 罗姆的黄局的下边过的这，中央的那次的我出的些。为什么的从地当中国国民党三届院参议中央的主席郑进邦当的，中国我们做南屯组把中央的主席丁仲礼，中国我们做建制团组中央的主席何明杰呢，中国我们做雅克团组中央的主席蔡大芬呢，我想当中央的主席何伟。 中共党中央的主席江作军呢，而各省党组中央的主席吴伟华，台湾我们做人中南屯的中央的主席苏辉，而且用若从南屯组织主席郭云龙啊，当各个港人阿们多比门人提词不，说分句及耳机词当下来，曾把中共中央的门里黄局的内部界也是不打球的当啊。 罗姆的黄局下边三十个来永生踏不着马子了，而跟你说的话说中当的，配置动画当的，三十多门城当的，团队门城个娘们配置了，跟得了动画。而跟你黄局的团队界，俺也是去参加了，啷个嘛啷个提倡的动画？黄局就做当的，而跟你这个中个娘们动不动些就来激动些吧？做个那个初级历史个阶段的动画，而忙些什么个来很难吧？ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 당 리톤 그럽디 시는 그 년카 당 전통라 각들 니듬시 랑르질지 화음주르지 가능 흐트그님 된다 저 바당 그사라와 당 럭숙스 조디 년차 당 구선 흐 첨봉문에 시진핑 지난 집 단도네 당르급 랑르질지 화음주르 코르주가 다 라르강을 당 전통 크지가 람찰이오비 예집 단보 당 그그주도 가슬시니 비친 토인 페이지 단도 야르분 조지르 건들 동기 Lormatab Chikusajiji Pani Cherub Dangardi Nangki Wakhi Ngundun Dang Cansi Lakhzartul Dang Tonli Khzartul Nyamji Khtangsib Yongwar Gandalib Dangardi Shug Yongni Jibjir Saapil Dang Chetsin Tobi Shivshugur Gomjil Jarchil Amangchung Gansung Dang Lagbji Nirdimshidi Chakung Zobi Nyankar Jimtil Ngang Sewa Tsoq Shawak Zognitab Zongni Lagbar Gribgi Xi Jinping Jibdandun Lortutak Amangchung Dang Khzosi Zhongyang Dang 而家用祖宗娘子的探索当客刚浪的门徒比门徒及中共中央跟塔吉国这个乐德人他这个东西的而人格的人家可不及及用了项目的东西黄局的等及中平及出及安娜顿感情卡黑拉门的他们顿进步的东西当当时中个参与的等他们比及得个就不得下去感情乱出的东西空气中共中央个差不西的成本人为你特级这些 习近平及俄罗斯等各处所等二家用俄罗斯的两支弹组等各个刚浪俄罗斯比门纳及拉里瓦克斯姆东巴地这个呢三路等下去你中共中央的门艺黄局的内部国际俄罗斯的大局等黄局的下部国际塔吉国际等等这个局势的配置及接近等等瓦等俄罗斯比黄局的等接触配置及俄罗斯本领跟俄罗斯的用意的探梦托和跟着的东西
1: 今年的人跟人当这不还特别些的，但是不当是不是为人忙些多个，俺们是让人当比中国多年，黄局的单独个样本做一个跟着的东西了，俄罗斯等个多很不给，什么人家去看么当个，忙做当个就要些比三路当个，差不多个车顿来蒙特的很多把当个，场面当个三路的这个比较重要的个头部中当个国联不的车顿些的，中国共产党个国政党个。 中期差距就做个让这个台阶差不多近一零档个三零一零的
0: ғажуңдық ңелені. Шцейсім ңелен жиіржіншілімі бір чәріптанғырды. Шпейцін тойын пейді ларқандылық тоңчілі арнамба зуңғашығы тоғи. Леку жоңдаңы, леканчі, халифіні, жанғочіні, ұжанлоңы, жонғың жоңяңдаңы ржасып чечіп күнгім жөйілір дейтсінчі ңғанкіруап жиіп жігімілі цондыршығы. Өжігімілі цондыршығы бі таңши мұрнала татуң шоғуңдаңы, хапошаңы, уанғың чәні, чинбу юңы, жуюңшіні, яңжіні, жаңынды, фангуңхуа, жаңбин сұғыйылы.
1: Xinhua Sanjir Kangi Dadambi Tsi Sum Chenin, Mahong Zikjunga, Lu Yin, Baito Mungbun La, Gomstub Chimbin, Dan Jushil. Lumten Xi Jinping, So Kang Yimbi, Dan Jongyungi, Mamma Mahonga, Nichati, Mahong Stubden Dang, Darji Jelly, Sarwa Samshibi, Jin Chendang. Song Yili, Danga Tsuchin Job Yibi Tender, Lumten Xi Jinping, So Kang Yimbi, Dan Jongyungi, Jonghua Marija, Jarter Lapchin Yungi, Jongu Pindang, Wenjir Shepherd Mugati. Дэрэв сарби данга мэхун хтобдэн татунби мэгэнбэн нгэнжир шэпэр мэгбаатан. Мэхун хтобдэн хтунби лапчин шажигдан. Мэхун хтобдэн хтунби таблэмдэн нэчэдэ. Джэсун данга мэхун зэгчунла чэтун шэнэ лорджи рэнжинчэ чэмжи тобаатан лорджи рэнжинчэ пунжир шунга койол. Сунгили тандун. Джунжиг джундир шиба дэлэ данги мэхунла гочэл сэнцэн шэби цави цадун дан ламлэг нгарби сашэн хтанбаатан пхэндэн дайсэм дан. Тхуми самдэн рэнжин. Суэдин жуэцэл джи шэрлугба дэн мэхунга мэгсэм дэн ngархэ самби намба. Чапсэл курэг джила нэрдуг гайчэн дэн штангсэб шунгдэ. Мэг юнгдэ хуэмэг цэ дэнгэ гуала нэмба дэн дэнгэ джисэн жэнгвэ дайсэм хачэн хтэнбэ. Дэнгэ дарчэ ог мэхунг тобдэн тунгэрэн байтэб шэбэ лортэб дэн тобхэ шэгдэдэ. Сунгэлэ нанчэ тандун. Дэрэв сарби мэхун хтобдэн хтунгби данга мэгэнбэн нгэнжир шэпи шулсы бэнбэн дэнчу шэдэ. Мэхун хтобдэн хтунга дэн мэхун дарджи дэ лэ сарба цам. Мэмэн мэхун гэ Си Цзиньпин гэ дэрэв сарби Чунгу чэчи дэ чэцог рангдэг дэ гунбан зэвтэн дэн зэн дэ дэнчун дэн. Си Цзиньпин гэ мэхун хтобдэн хтунгби гунба лэгдэр дэнсэв. Дэрэв сарби мэгдэн табжи шэ шуг лэгдэр дэнсэв джи шэдэ. Станкэл нэ дэ тэгчу рангжин дэ дуньян ла Гуа тэнсэб лэнба дэн, дэхи жэ чэрэ дунга, ятэн жэ чэртэн дэ дунга, сунчун нэ лэгбэр жэба джэ шэ дэ. Мэгэй джуши нган кэр лам лэг лэгдэр шэ ба дэн, ган чэ дэн лэнгэн лу ла дэнбэр нэ ба. Сарджи нэнгту пэва, хуанзэн тэпэ джэн дэн дэ жуби тобхэ гунвэр нэ ба дэн. Тобхэ йогэ дэн нэ, мэхун цэгнэ лу джэ курбэн байту мэгэнбэн нгэнжэр шэ бэ, гэгжу лэ шэ ба лэгбэр жэ ба. Мэмэн мэхун дэн замлэн тугэ мэхун зэча шэгэдэ нжугнир гэжэнтэ Чунгу лэгэжэ дэнгэрэб жэнла тэнэ Дякэб тубдэн зэгэчун дэн Мэрэг жардэр жэ лапчэн шажэгла шугу юнэ гэндэл тунчэл Сашэн дэнбэ табжэ жэн дэгэчур кондэн шэ
0: Адабдэнбэ цэ сэмчэ нэнэ Шанчэн дэн вэг мэгэдэн жэвдэр жэнцэгу дэдэ Си Цзиньпин жэ мэхун тубдэн тэгтун вэр гонпа дэн Чэчур хучи Си Цзиньпин жим цурхун чи литун тала дун би уламша ка чин лэгдэр дун чулым таршим шини. Дэнгий чэгчи ла дудым ши би чапсыл нган чин намун кэрва дэнг. Дэнгий чэгчи ла дудым ши би годжи кэг дун тугдэн чуру шини памжи то бэр дамзэ наму ши ди. Рангри шанчин чи ржасун ркэлхун дэнг. Ржи чиб тухын зэгчин чир бисын туин пи джил ар гэндалу дэнг. Шанчин дэнгви шу чи. Шанчин гмэгкэл чи дэнгви шу чи дэнгбу ушу чун чи чи цулан гонзым ши дэг дам ша ла.
2: 深圳的杰松是各种运用坦克的主任罗东川等的。想请经过这里力气犯总的是个。真错的单独的。哪能你总想请那么可的几当中央等的。中央和某个运用坦克的他去过这个乐特人他去的不行的。假期和某个用机前面这个日子等的。我电子能力的不。头中头所撒布的南木机械不能谈这个内置的不行的。恰似这个某个用机的单独的等的。你的用户是八等的。
0: Амагжунг ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

нечер нөмөзүгка кавшанга нам гүнгө аргучур тангхсын нечерэна авгэнэн зонгчэбдэчи гомон мохтон кэнтэ чогдунгэ кэнгүй ял гэзэнчэ сүндэлэн кэр калава сиг дэнцмэн омжигэн орти олонтэнэ топалга алар урамсэжо олон курчэ нам цаны хэвчэлэвчэ ян цамны лисун шившэл магзи калава ди олон кур корнэн гомон дондэт нэзүпчэнэ ламчэгэ нисла чарджи мэбэр масл татун намсл нам сацлян мохуче матэби ада Лонгкур донд тон артх жилэ чизм юпи а лонгхи жигд мэд камрашон нам конг донсвг ламчинт мамл хангжиг янла калаваян а декер юн тон тонп тонбо янникар а татуна ганени сочен мену тапк атг тав сад жилда тэни мутан кат юнэрсэгук а джиа малан ацу нямт сонни жиулг дэвси лири мамони артупи калдубар сэмсу шэшүр ки топтон тон лонгкур жи чамчинла жугнир шэпсэрси Ганицл дөнгөй юм баг танклч ди мамны топи гаджигслтер ним ньюви жолы гадэврхши патам дил а намнун сацкс мангту та тонгул датни намнун гүн дигжулака рубитга мны гэтөтө ян а тунлымд мэрг нур лам гнисэн да хажан нёгзун ин уг тавк а ним чир датын хжиби лам куркурни шэрлогпэр а нертопа ёби мамон нертопаци ом нертопа гэлэн куркурдатэни кэргэвшэрэв чаас калуи мамон нертопи а луганди дамбу нидатэн тэгэчи лаурта чэсумэна нэрнэрни а чизгэ гүнэр мэхигэзиндэги янчэр гваджэншис нертопа гэ а сэмбандаян намэнара гамэнтэн рэдану тапк шамдыг сэжундайна колсу ингэн тавр тик тапк намзгинар гакэтна мамон нертопа зажура мамон нертопа гэян титан набакэнтэ та сосууга курыг яна дэмжил тан джеопи тондон дарка арухчур тан арамдыгнын гонын хитапка

만들 작심 김종콩나 채소 김종콩 등 등독 김종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흑성심 종콩 송주 등

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ་ཡེ་ཏོ་ཝོ་དི་གང་ཆ་ཡིན
0: ཟོག་པོ་ཆང་ཆང་ཐོ

ཡང་ཅོ་ནམ་པ་ད་ལྟ་སོ་སོ་ཁུ་ཅི་ཤ་ལང་གི་ཚམ་པ་དེ་ནང་ཤི་ཅུ་ཡེལ་ཏག་ཚམ་པ་དེ་ནང་གོ་བྲུ་ཤི་ཡོན་གོ་ནང་དུན་དེ་ཅི་ནམ་པ་གོ་ནི་ཚམ་ཅུ་རུ་ཤི་སམ་པ་དེ་བཞིན་ཏེ་ཏག་ཚམ་པ་ནམ་ཅུ་གོ་བྲུ་ཤི་ཅུ་གི་ཡེམ་སན་ནི་ཅི་ན་ར་ཡང་ད་རང་ཅི་ལམ་སོ་ནུ་ཤ་ཅི་ན་ར་ཅེན་ཁུ་མ་ཧ་ཡིན་དེ་ཛག་ཅུང
Дэдэн дэвжинга шүү Курийг гнаатанд тагчлуушээ бандийн чарчин зөөмхэн нива дамби дэркэвзгийн нүмэцэг хуамжүрүй пэнцэлэнд конргамаг би дэрэм нэвэлэй та чүн юнгэн пэжиэра, чүн юнгэн икэргэн пэжиэг бэцэнд дэрнэн шээ би дэрэмзэга тонуюг. Дэгэ чэчэвшүүчэ Сичинпингэйн чүү цурмэн саачан дэм цонуу шээчинара. Жэнхэм хуайн зэгчун ийжүнда дан дэма дагсамг шава хцэгчин нантэн Дамузга цэгүз дали арива нантавка гук. Дага та чу мэтан рангшун кам да шимтэнгэн аннин пэджи юнгви кэрга дэнгарб джянгэн зэгчынг нанбаг сарвазыг шунгу юну мэцлэг. Мэтан мэйвар, мэтан рангшун кам варг кэрга дамжг шави цай сонсуан да дугуян джагууни, джэгууныг амэгсэга дэркабзгари. Дага чу лорин жэрг лэйцэн амсону шэчэн айын жачи лобжуг намба лобраара лобсуон дэг катауны амэгсэг лэйцэн згэн бичхани да жачи лобжуг намба зумсону шэчэн а рэнг паса пайлг корийг сонгшчэв зэна чугу. Яна кэрг жэнгэм корийг сонгшчэв шэ би дэхийн да чэм үзг чэггүүг. Жэндэнг рэнг цуа нямнэнг чуны лаглэнг лака чэм үзг донам бабгүүг. Да зэрзэг хатагны дэрэн лэйцэнда мүзгэр дэмнүү дэртавазгийн. Дана дата чу дэрэнг лэйцэнды нэнг чээта дэнсэжи би шкэмжэн гэн шчэгмүү жаанды шкэлэмдэй чу ел. Шкэлэм мабжэ би кабдангу мавцэм нүгэ ярмэнды нэчэнаан ба гэнла ngofчүүцгэй ел. Та гэнлам сонү шээчэна пайлэм цулу маңарзун гэрэхтага нэртун нэрнийг лунды лхудамарг лхубжа чимунда нэр нэгзэл хумтарвшэнцэгтэ нэ нэртун нэрнааг лунды та уржун цулун туургэн ржинкэм шэмжгэлангда нэ ржинкэм ргуага чилиндэ лхубжун гэдали та рамжим шэмжгэл хумааг ламниндав лангсэг. Дарта юшу өргэр ржун кэлда нэ юшу жун цэрг затангдан нэглий шабсэхтэгэн нэндэна лэ

동우 갑다 시스템 럭부즈 된바 갑다나 침층금 릴완더 진 정비 조터다 버리스 거영라 중정 드니 잡출라 수관더 담비 갑다 이등 드무즈 숭나 이나 갑다 이등 급시 트브 더럭터 시용나 침득의 샤이그 심거 김콘디 질은 사무시프 Rogrami Tabnumatsika, Sayin Dayankarga, Tangtika Goni Kabda Shipi, Mukhin Dastun Tabkasi. Taki Mukhin Dastantana Yena, Kargi Yankarga Vda Yantak Choprande, Zaftun Yitabk. Dainjina, Kabda Yeshtang, Ta Yukwazi, Dimnuga Karga, Rgimkura, Chechiri. Tani Kub Chopi Kabda Ndaga Chimtsangan Galwanda Setapa. Nangmaga warandi samhira jilin shibir shkandib tang yungna da chimtsanga koriginda yung hrngar li chiamtan jangin jirtabk. Shibi machim shtrinkinzgin bi chani chimdaga tukumar shayin dib janglugo dorngira mamtan bi rewanda fshiri dali namba ngomanda tanglini tabju. Dimtsongsa ranga semkum nyomdigra shayin di yichi ju. Shayi shchongju go jirimda longsu shubba. Rangilga ngangni fshiruk jahapchurndu zaju. Tani ngangarjil rangugu goni shayindam tsarlong zhungur da rirgig shtatbi tablam. Chimdag rangga semkirnda jenyong uhtahtungwa tang shayindi uhtayanjigra chamtanggan tsarlong zhungwi korig zhugtani dali daga kirga lisimde tanggang ngangni tsarlong zhungur arugay gandjig gugas. Nda fshetib tungo mori. Kabda yuqa yungna hama wichig warndayin ar jil nuhtangsib zig yung tabgasi. Jil nuhtangsib di chuni chimdag aranga yung aranga aranga laka rewa zunga dalini. Aranga semkum nyomjigra shayindi yichi, shayye kirga shchungu nugun, carlungu jirimda jigjig rangangam sunu shachinara longchu zig sambi zungi. Dani rangi zirzi qirtangani tafsiru korig njirwa tang tambi kirga rangi ramdagra jafchurnda yechuga tablamda rinyechu zaju tani da rangi ngangrjila rangugu goni shayindam tsarlong zhongju di rirgi yechu dadag lakana ashun tsuwar ngiga nyamdangi lakani ta shayindaga kirga lagni langturga shawandi mahiya dali maqsila dalini shawa kang maangjab gonara yonari xibzintan tsarnanga gona shawa maangjab gonara yonari tan tsamtsuma sunu shachina shayindagsi Rinyangmarjini hama webtikizgam sunshisya, ranga shayi nyangmarjini zi yoji maracara yang tamugu ziwara siyamtsum yoni. Yang tsamtsumzgan sunshachina ngoma jiyangada jiga gajrazgi naran damu shayrdangmandar zongji mekandorshinara. Takitaga chiu sima gardag shawa gangmangzg shayi gujiram di chuni hama zora shongji yinu kotgirila. Taga damu natsuko chuni da ranga siyamkumdar nyomdug yonggu ga sitin chuni ta shayi indi yilchi juzu. Дарын тартык тондог зүүзг юу нү тал хөвдөн жог мини шайзг он мар хөвдөв сүнэ аранх гэдэг кэрэг чицг курги чим ондог өчө ржигмрийн дэцгээс чиг мафтаг зин нарафтагын жогны марта зин нарафти тонны ханэ бүтмүзгэ телин жог юука тэгэ шайзгам тун шична та чиг жигмрийн гасг малын арам мамузгийн дэжиг хой чаажиг маши иги химэ хийг бартны та гача намба нац хүшэли хама бит гүн дэлва тарасиги ямцэн чаган чагы чагы чугыг лугуни дамгын эртэн юук гэдэг дана Warkab dita ranga semka nyomdiga tang tambi ranga shayindi yichi yung otabgab lobjong otar nyechu da gachin ritin choni da shayi shiong jugu jiramda longchu zigan zin jugu semkum tar nyechu. Ozu da wajar gangran defti karga hama namshu jinda di hama karkar kabdai kunu nyani songna da yam sanchi katamu kargab lorjaf jini nang samtsil anayavadamu oyok ngarangin sonu shachin akshiga semsurdamu yok hama lalazu di kabdai kunu. Shayi ranga carlungu jiramda da nima ririra ranga karga Чорка мапчига рангирата лонгчузга самби нзинга сикону. Рангам сону шечина тамуга семкум тарнечу хачингарка музри. Нима ланди тарангжи гыркага цак ама ама чихчиген дакандазу чиду койни дорчил. Нима ланди жина ташай нямма жин дорчил татамуга чо намбана чугу семжета юни натан арта ичимдагара ючери янкырга чимдаг шам семчим чимдаг намшулжин хирвжин тавхижин тамураян де гамма юнар дидана датан датай кырга шава нямчу кучуни пансла ловжун учуда качин де тахчигри тинчуга ганиямо инжина чимцанга санцмда хсарун жи баш чимцанга санцм хсаунда дугу хама вебтигэм реванда лгбу аржинчун шипи гнангызгрес санцм энцм жи хтанклина ата соун жина шайгын арынг кырг хтамчулла гэн кырбыр нэнт таба детавс хриттин чони жирим ти чони шайга рангтыг рангбжин ранган чиг самбанды ржесин ичүг нивайн
Tuntupkas. Tani Tirim Peji Songatang Tundi, Shibi Rangtsikan the Hira, Rangtakar Gimkonda, Nyeri Gibjini, Ata Jetra, Ata Gimkonda Kurga, Jexalan Jogun Ustani, Chimdakayan Kurga, Surjing, Chimtsanga, Jaram the Hind, Toridali, Sainding, Rangjan Pirwaran, Janimga, Murgirkan. Дефти далини татаг инженера чимсэнтэг дундаг чима чонсом гэнзг инженера тикэрг тхчүг лиди шигэбжиг ит тхчүг шипи ганчаад хтрали атны мэргэрг самчрын дөмби ганчаанд дгуйн цэвгри дали тайгуг синд тавин жаним ра цэвгрдан би шипа чонтэндэг хама бивтэгэн деванд та логгуз юнжуг рмазэн дэтэнтэб гэсэтэн шипи семкэм дэтэн дэйн гансон шипи рмандо югазэран жогтэб гэсэгүк тэгэзү Атар гоман жина шайзыгы чызы хижизы шайзыгы капзан гамандыгсы гуну шайзыгы нымынды хигуын мара гогуын мара зылы. Чемцынгы жигы жава чечун ганзгам сону шечынар шайзыгы мыгуыны шайзы цапшыгы екі мэнжгіні дымуын иртан шыгы йок. Дейдана ата тазуын жинар аян жигы чу дейдан қытын бағы гуыны шайзы зора ганла ганцым гынаңа цапшыгы кичігі дәлі чемцынгы кіргі жапчазыгын бештаңы. Ата тазуын жинар кірзу самцы тавшагы чигы кірзуын жинар дей кіргі шава тахчыгы жерім жанру дей самцыл тацлычсыгы юк т шиали шиакевчиге те жилни суна та хама бүтүк кыргым реванда югазын утумну мацыгы шайгы семкимде тыңды яң шагы сыкука тагыни бар хызын байынжина чимди гарын жилинде салын жоңур зомбачи бар чимди гарын жин салын жоңандан жинчи ми бир сертгой жүр зомбачи пи жеримиз грес ширчун көшәвалык бир жөбер гондуга чарчынзыгын рес жерим ти чоты тухмыр рынг кыргын дисин би юсын да тыңным шипатын рынг шанчандылык бирин хуңга тани арын жин салын жоңуй гымын бин рап хысым гын цовандыр зуни ичү чели лыгсынды хыртык гоним торндык туңгала суга тамдев дин далени арангчян первин ганы чарлун жонванды ngonjir shegu gas timtsonsa chimdiq арангнила лебдара чапах чупала суқагы дымуг шапчунды чамжыгы далин цовандын зимжив сорушепа тыги сонната тагзул арымжи арангкыта арангтын арангни гарын таңды бүтүн тамни арангнин чарлун жонвадын чапжигды кыргы шыңали юң сырмен бир намбазыгы сайын дейин дыргы сонната мысыг мыхозун мыхый зонз штон тупкас тэгэ сайындын чарлун жонгунура сайынди калал хозура нетин зыптын игун мыцыгы чамды гарынгнилан сунышечин арангнилин чарлун жонжу сызгам сунышенара хама тыңдын ужагы мени хама шичүг нямнюзгыра хама шипи кыргы организм жан лоптазгы жан лыктыгызгылын ита муйжиме каты чыңмагы тухма нямнин гы чонита нямнюсыгы далин жогун томузгыри тидана рангнан сунышечин ара тэгэ чарлун жонжугы Korigi tiftini, rewaat, vizhigi, rungi shanchaat, yung kirgib, zayi, dib, jirji, yofsin, tovi, dhikhi suna da, shayi di, mughi yuqazgin, jugutimnu mazigi, shayi di, yung kirgi, khuirtu anang vizhingi, nechi yuqazgu tuyngi yuqasi, dhikzambari, vizhivaan jina, cuwaan di, namjiri yuqozun zinju. Chimdig rungi cuwaan di, namjiri yuqozun zinshang, di, da, shibir jirtul shar jini, shibin charlung di, khinda panchiwa shiris, tumir shibana tinmung mayin basigi, yinbir, hrnyam giwa, Ди гэсиги чапча рангдык дамсын ди цэвкри гужутни хама вебтгэлэр чэнгви реватын реванда тугу кэргэ дурни итэн мамтын балив шун уин галавараг нойхынды жэни удыктын тпатын тэни саи инде рангнил тангын ши баг кэргэ цорвазна чукутэг кэргэ рангдык да рангчиг самбатан чи этип гэсэтэни чэмдыгы шайги семкэмдэ яңдыг бир одон хто бир нэчлэг огэс рангни тамши би самцы тан семкэм рангвзин чи фширгүн чухба тани семкэмдэ яңдыг бир тивай шипи нэн самба гэн жиртэн дэв дэтэн жанзги чэгэн жиг жүндэ оргу итэпжү тани семкэм фширгүн би кэргэ анэвтэн хтэн би энсэм рангвзин чи дэла кэргэ Yang orang tuh kenyataan tuh tunjuk. Di tengah kerja ngalih tang sapi goni, orang ni lindah ni sembrah tadi pun temu macam ke, terus menam tuh goni mazan tang jendri siapa yang jendri yel hijau ke kerja, nampak dah yang cakap gus. Tujuari, tengah cuci orang langga. Цоанди намжирзга ян тугасын цэнжу тэг чимдэг рангам цону шэчинара чүн цоан гомандэг варсын дна симгард гэ шява гамаз гэ чэр ландэр гэ инжу гэ ландэр дэгэн жу гэ ландэр чүйин жу гэ маз ю чэр ян рангран гэ нэв гэ сэмкэм тэтэнг тэн би шаин дэ ян чи цоанди чүнэн мэ ба тэн ичи мэ ба тэн музыка тэн мэнэн жу рангран гэ кэргэ карнын рар дэгэн гэ шаванд цама тэнлэн ичүра чү сэма нэлэн тоба тэг кэргэ шаи дэ хэрцэмна вагчэг сам узун жугэ юу нэг та намзгэ нара кач гэ моа мэтэ
ᱛᱟᱵᱩᱠᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱪᱤᱞ ᱢᱟᱥᱩᱜ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱚᱜᱚᱫᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱪᱷᱮᱢᱫᱟᱜᱟᱨᱟ ᱭᱩᱞ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱤᱧᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱢᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱨᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱤᱵᱚᱛᱟᱝᱫᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱚᱨ ᱜᱟᱨᱜᱟᱨ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱧᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟᱛᱟᱝᱱᱟ ᱤᱱᱫᱟᱣ ᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱟᱨᱜ ᱪᱷᱮᱢᱫᱟᱜ ᱞᱚᱠ ᱠᱷᱚᱡᱟᱱᱟᱨᱟ ᱭᱩᱪᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱠᱟᱱᱥᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱟᱢᱥᱚᱱ ᱵᱤᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱪᱤᱝᱥᱴᱤᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱩ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱩᱥᱴᱤᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱟ ᱨᱤᱣᱟᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱨᱤᱛᱟᱱᱤ ᱨᱜᱟᱣᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱚᱥᱪᱤᱠ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱫᱨᱤ ᱨᱚᱥᱪᱤᱠ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱮᱜᱛᱩᱜ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱡ ᱜᱨᱮᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱥᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱜᱩ ᱢᱟᱱᱡᱟᱞᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱤᱱᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱟᱱᱟᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱨᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱛᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱷᱟ ᱭᱮᱢᱩᱜ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟᱢᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱟᱥ ᱨᱮᱥᱮ ᱥᱚᱵᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱜᱟᱯ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱴᱤᱠ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱜᱮ ᱜᱮᱢ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟᱱ ᱫᱤᱯᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱤᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱥᱪᱤ ᱠᱟᱨ ᱡᱤ ᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱩ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱪᱤ ᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱮᱪᱤ ᱨᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱯ ᱥᱮᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱤ ᱨᱚᱥᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱚᱜᱚᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱥᱪᱤᱱ ᱫᱮᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤᱯ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱭᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱜᱤᱨ ᱦᱩᱨᱛᱩᱱ ᱛᱟᱯᱪᱟᱝ ᱨᱚᱥᱪᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱨᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱧᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱱ ᱫᱮᱵ ᱡᱚᱝᱫᱨᱤ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱯᱟᱢᱠᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱫᱩᱝ ᱛᱩᱯᱤ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱫᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱭᱣᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱨᱜ ᱜᱨᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱥᱪᱤ ᱠᱟ ᱥᱩᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱫᱟᱜᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱠᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱨᱚᱜ ᱭᱮᱞ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱨᱵᱨᱤᱝ ᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱠᱟᱥᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱜᱟᱫᱩᱝ ᱛᱩᱯᱤ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱠᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱨᱱᱟᱣᱟ ᱢᱚᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱨᱟ ᱨᱚᱥᱪᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱪᱮᱡᱩ ᱜᱟᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱮᱱᱜᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱤᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱪᱮᱨᱚ ᱜᱚᱭ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱ ᱮᱨᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱠᱟᱨ ᱢᱚᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱮᱡᱩ ᱜᱟ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱨ ᱥᱮᱨᱚ ᱜᱚᱭ ᱜᱩᱱᱩ ᱡᱩ ᱯᱟᱡᱨ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱮ ᱪᱤᱢᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱞᱩᱝ ᱟᱱ ᱫᱟᱝᱥ ᱜᱮ ᱵᱨᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱩᱞᱩᱝ ᱨᱟᱛᱟ ᱚᱪᱷᱤᱨ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟᱨ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱤᱪᱩ ᱪᱮᱨᱪᱤᱞᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱭᱚ ᱟᱡᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱥᱩᱜᱤ ᱛᱤ ᱱᱮᱴᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱥ ᱡᱮᱨᱚ ᱜᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱱᱮᱥᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱡᱮᱨᱚ ᱜᱩᱭ ᱭᱮᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱮᱨᱚ ᱜᱩᱭ ᱭᱤᱞᱤ ᱠᱷᱤᱡᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱨ ᱪᱮᱨᱪᱤᱞ ᱫᱟ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱚ ᱜᱩᱭ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱨᱠᱟᱯ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱨᱚ ᱜᱩᱭ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱨᱠᱟᱯ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱨᱪᱤᱴᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱢ ᱡᱩᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱪᱤᱴᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱞᱟᱞᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱭᱚᱠᱟ ᱞᱟᱞᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱵᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜ ᱚᱠᱤ ᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚᱫᱤᱜ ᱛᱮᱣᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱚ ᱢᱚᱵᱡᱩᱱ ᱱᱤᱛ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱮ ᱨᱚᱥᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚᱜᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩᱱᱤ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱮᱯ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚᱞᱮ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱱᱤᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ

0: ཅུལ ཁུའི ཆེམ ཆུང སམ ལ ཁྲམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡ ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ རེམ ཕག མོ རེན ཆན དེ དང ན དེ རང གི ཚན པ དང ངོ ཅོ ཁུ ཤིབ གི ཚན པ དེ ནང ད ཅི ཅི ཅོ ཤན ཁེ ཟུང མ མང ཤིབ ཤུལ ཁང གི ད ཉེ བི ལོང དེ ཆུ རང ཁང དེ ནར མ སུན བི མག ཤིབ ཤུལ ཤ བ ཟན ཆོ ཁ ཡང ན ནར མ སུན བི མག སུང ཆུ བ ཤ བ ན ཆེ རིམ ནི ན ཡང ན ཤ བ གང ཏག གི རིམ ནི ན ཨན་དེ ཁོར་ན་དེ ཅིག ཁོ་ཡམ་ཚུང་གི ཇོ་ཁེ་རེ་དང ཨོ་རེལ་དལི ཁ་བདაზ་གི་ན
1: ཨོ་ཡ་ དེ་གནད་ད་ ནག་ཆུ་ཤིན་ཁེ་ཟུང་ད་དང་ཚུང་གི་ན ད་ལུན་དཅུ ད་ཏི་གི་ཤེ་ཅི་གི་ཡོ་ནོ ནག་ཆུ་སག་ནི་ཚོ་ལུ་ཁེ་ཁ་ཐུང་མོ་གི་ན་དེ ནར་མ་སུན་པ་གི་མན་དེ་སུང་ཆུ་བི་ཀོ་ནོ་ཁེ་གི་ ཡང་ཅིག་ཇོང་དུབ་ཁ་ཟན་ཅུ་ཁ་ཏམོ་གི་ཆེ་ཏལི་ཁ་དབ་སད་ཏམོ་ཟུན་བི་ཡོ ད་ཅུ་ལུན་དཅུ་རང་ནག་ཆི་ད་སག་ནི་དེ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ 때 도시비군으로 데카트 담아임비 다주 양지 회나 다 자이르즈나 죽었다 타고 있는 게 다르고 제가 제마죠 그때나 디코르크 지금 샤일라 스파텐지나 그렇게 세마 노시라 지금 망아 저거 좀 너무 요크 더 타고 좀 손지나 같이 다시 사라 치료용 됐더니 그게 양지 샘컴 용득 돈이 그게 달아서 수도 주즈나 죽고 너무 그샤야 드비오 담아임비 다 양지 샤이 카르크 송통이다 다승 능닌도 조든 코로나니크 다 침승 그 소수즈나 죽고 다 하마 스타트즈나 죽고 더 지금 메뉴가 니스타오 요나라카 땅에 치송당디 다키 그게 과르디안 라스판드 더미니탄디 침승 그 소수즈도 치기르지나 사가 지데땅이 땅에 춘 다산이란 즈퉁즈나 죽고 다 침승 그 니스테 소 지른데땅 카다 소수던 고노 더따오 그게 샤야 듬노 더무즈레
0: 네리
1: 더마인 비탄 양아 교통 카리가 능아 хуйрна такани чардун космит онуг тумуг нгниутина та хуйрна нус кепсаги сайтенгина куранни чига майкнга сун ёсунра тагы маңа сунда нуг тумуг нитта ёк та таузун тунгина янгачи куранила ярак моментум кан контр дир дюг тирге ниват мена кирге ругуй деттан та амантун кирге тексир дир дюнде рамдыг ю та таваг лита тымайн бита бунда чо тымзин кирген бике рухчурка гормута я тагы шиюну демсин дере та тагына нитун дикса чигни ди тарху чундумби да гормут чи тамбатын музы ра синтон дис якван дике ярши дей детан шинну гутму дере тымайн бита сунтан я ти чардун ину ге чотун тавтын сунжина чай чу ге аркасар каген ди кимдик чу сравиюн детан кирге чинсук ганг кирген гайдан да сейджу ди я ти кала со сури тан сейджина да ганг да секри жура ша тымайн дуба тымайн бита чу дана чуз гуну чизгина да хуйна ди чумгу тунг тан кежгуну да нар масун би маг кирге нгни ге шан да зитана кирге лу чоб жила домена дан ди як фук тан кежгуну ина кирге ты чугунар гвардиана рудан тана чугунар да ина дан чи я чутун да тауда жатона ди чугта кирге джингди тонатуна ди момо нинтубан де кирге дей деттанги ян хороник нгни ге шан да сунтан да чин сугана тем ма чугну ласпага тамо гвардия ге дамгуну гутая атанк ке игизна чуку кирге да жакуну иги ласпая ти тухашини ян чей чуг ге сунтан мтт чин сугани да чи шаз дизна чуку сурчата тона дизна чуку те чи но пам мари мтт жу те ян чи чаре дуну тумузре тигна та анди та таун де чи суи чи шач зону та нан тоцкинди нчи ян сагнини сейчин скитом нгни ге шатам зокмо
0: ре
1: тегетона тасынгы чотун ди тва нчи ян чи нисгэ ти мана тона тони таттан тасынгы чотун денгина чу тоцк сурмасан чингэн ди сүшүл ликунг нар масун би мэг чынзын сунчи бра анди нгни хөнгөк кэргин ди хөтүн ченг анди ки жохыг наян да бөк тегнаги шамны ян жохын да гөрни тегн отуз жагдина
0: ре
1: тэгнэ чухинда сиг самузгинда нитонни хцавжиг да тэкэнэнтэ атачу тасшишукэнэ синхэгунг сагнэндэунг датэни зэмбаг сунтэн нямжокумэнэ гуккаптэнтэн датэн кыргыз сунтэн гормузга тонцужэмизгра капэрз китэни тайэнгэни тисунзэ ри тисунгэта кыргы такинуг гормура капэрз тэра сунтэн ита цамарэнг такунжин юрчэ тамутэгэ кыргы нюргутэнтэн ри нюргутэнтэн жигнэта сэдэли кунг чутэнтэ сасэбэмнуг жигни та кэрге шэйинтэ таудан чунжина кэрге сигэн жоп бати даттанги кэрге чымдыкра титуте сунтэнги та нуци тепсаг кэрге дэнурки чунгтэ катсан шира чинсэлжиг жуй тэни ди парлаг тэра сунтэн кэрге кэна тонну иглас паллынги тэгтэнг чутэнтэ мэдэри сигэ чутэнтэ сиг нантон тинэ сиг самузгинда та чутэн дэтэн дэли даттанг нчи да тумэр ата кунише куно чу нармасун би мэг тугни чин таудан сонгина кэрге нитн тэшэ чатмын натара кэрге чаркын юпи гони контмар дина чугнары
0: ари
1: тэгтэмата кэрге

0: Сасып жану тана кырги пачыр тымтық чөчура лухчик мәңгі тымтық енгері. Тамайын би кырғанжылан сонжина арасынтан жөшіқ икону тымуғыра юғы тонира қатсан кілен көгі. Тегіна тасын тұқтың мұ норчик зіндір әрі. Тыл асық пазға маған дың жейді таңта ғачи енгіна кырги за түк танды стартуқ кітісінде көргені. Тәті чекізіна за түк нұға та көрәңі кі сонтан. Ғачи ендіна көрді кәмінің күші аты сыңмай дүй, рыңғы ша, лғчи ей, нөшіғі ей. Тегетің ада түшінгі тұңы яра, көнтік маржина чүхін оғы, тұмығы тән кейінір. Тегін ада жөтінді жып көні көрім тұғыны та көнің іше көні. Тасынғы жөтінді тауызы кірге жыпдүн, та кімсінгі фосуындың рүмейка, сезін рүмейка зей. Ти тухата сейчусела яңа шу чет куранник сагните суми та кыргы сунтын дегагы дехунзына чимсынгы та хамазына чук лолинчу дучу сама кырма кырма ти тан да чайында тавазын чунжина тыңма чимузгин лоптана юти чимузгин кырги жигнитан лоптамасын суму тетана та мандын матуна тыны шера юмри тари чен сулганита кырги сасен руга андуга да тыңта тырымбан дызынита сунтын кырги та ша чупата чердига суна ари асупага туката сыңма кырма кырма ти секундара татал гыркан дымну тари тыңта танга чи тандыки тукшу ину гыртарна татасын кырги дымуг нгыни зотун та су кырги чигини сетина тымлык кырги совсунда дамену нини сетина та сотен матуна шера чин сукган юм да ти кырчу дея намая дандыму уян чи датин дорог маса секундара тхи лас паг тым мандысу тым манида та нанги ча процент сузуну дарын ги чимд кыл хусу дан дигмесу та чимдгенда кырги чимсон сакин тараз маша гэдэг на тирджин та гокасон дискат тат да кому гната сейт та саун сон гына кырги лолын игилга падидат тан та тигна та лолын иги та токумазина тарпе лас паг тыму сематан да тан та чака тон тон мад кырги тонгу тон жогна та тани комитати гока гока доми вичунер а ти варнита сон тан да кырги тан да тау гына низитом так как это сам лура секундара тенджери бета та ота ты хоть на какие-то на ратю мейкапа сертан на ратю мейкапа тому гын таки зунга та та да та гын низитом ну тому гын ута ши да тан гын чи я кырчу чымсын гы сосу та жерди желга тангу ну та та тоа сон та гын ши кону ди кырги тартюн гы ди нахки к гвардиан да кырги кырзы шени та чымсын гы сосу да жерди желга тангу гы да шали три та Танита, ньяму ингина, янгачи кунышай кунынды, хуэрна, чарчин юппи гуни сунтан, контыг мейну гышаан датауызы дымна, янгачу шевшил кын конаг сунтан дхи тхачайтана чунтамызы мари. Дэйнара ниппыртан, янгачи индани сагниг сунтан, да, тимызна чуку, сачи вензна чуку, да, нди мамынг стахтугмарна, тала сухпа цама вийонда тангда, он дамуги чутунск юг, чечетина ингачи индаки гудгиямна чимузгири. Зила асықпағы сәмшір дылың дәттіңді тұрмағын тәпа шөмпі көні та да кірге за түкінің дей сонтың кірге көркімден рөшіні сәк өнара кірге та жет-жетелға үнжуғы, жеша үнжуғы дей көркімшіні дәттіңді та жүгінді мұғы тәңкінен рөйіну тұмыз кірге тәне тәнді рымбақ сынбағы дескат құны та непірдіндіхе за түкі дейтсіндіп шентіңді да түкінің дейтін ғачу та пәнсі бар ғанжазын жоқ жөнір мұ Та хуэрна куурани ка ngachi xe kunu xeanda chu zhug gunar. Ta ngachi ingi na куурани da suntan dhi da za tungmu na suntan xea kankan dhubi kirga xea lagchi gunar xe gunar. Tadla sqpaagi kirgi kirgi dhigmara rinba rinba diyo nar. Diyo na ta kirgi zhug gunu gu kurum chuni ta ngachi titua sun kirgi ta gunar. Ti na ta chizgiz na ta kharchungu chimtsang ta tawadam sun gina ta nguma xe china abba kurumani gurmu zanuz meka. Tegi na ta ngipar da ta chu abba lika liga manju ta tere suna tonga Шуа дозына тара нги шачина сагас камуз гири. Дэй мэгэй дайтанг та тачу даркэбг танцор ngэшан чин тавадан суан гина кэргэ чэт сосу тангу нуу сол джата тавадар. Та ингина та чэбэг зина та хуэрна танг чу джотун тангтан джэри шуан нуу гэта ша инда тавадан суан гина кэрчу чэмцанга дэйтаг дэй чу гэн ния мэг кэргэ сол джа ниян вэд танг зин. Тала супайна та таг нг шай кунуу сол джа дэй чай дайтанг та сол джа тани кэргэ сосу танг та кэргэ чэттанг гайм сосу гэ тук сол джа зина ndi kirgi tumgit khuni sopsu tanga zina chukwa tara kirgi dhukku no tumug ziri, tumug ziri khunzo marbo tagina ta chu tarkibu saagni tawadam sunji na ghani yoke tanga chi kiasun zingi na kirgi sokhir kasa gandhi miho ka sasa na sopta zgo tari yakisha na shimin shuesho zinir jina nga chayi dhe tanga ta kirgi zawa vizhe tumug ziga ta sopta tiyangani ta kirgi sopsu tanga zina dhuyi kichigi tayi, tayi nuga zhigni ta Та чыртың, та ңа рангидан сорады сену ингина чызгызына, та таңма та шайт сома жөтінді тұқа юңри, та кірді абараніга каши ме. Та шайтыға шыға таран афтиазура та чыға чын сұғанға тін жұқсуға, тұхе жұға та шыға та ңызу дүгізі кәрейді әнітіміз гінжа. Та за жындың гори, ночу та четі кірге вза сонри та,
1: Адар жимаачиг нар маасум би мэг сонгчу бишаа ван дих горни хсэнда бзина чоггой яна жанхгэг гэцэда кабда тонтонзгэй на.
0: Орэрэрэ. Дэгэна да зүүшээч зүүну чертан ачи нар маасум би мэг сонгчу бишаа гунунда ина чертан дан жэв чэмг тхунаара сонтонгэй да рэмба чэг тхуны сонгчу би гэвзэй данкэлэй жоунар.
2: Ари.
0: Дэгэна да нан кэргэ зүүг зүүну да ачи янра чарк чэг гуну чэг зэна чэмцэнг зосундари. Да чу нар маасум би мэг кэргэ сонгчу бзэй гуна Suu ka kargin guunzan saa kymtsang dain guga. Tanda suung tanga sopcha tamzgiraji, tamzan dik kong tamzgiraji paa nama chukka. Tikuga taa chu, chertang rang hama tawadan chungi nara, rang dhatawaga shaa madhwa daitangi, dhiz jinta rang shaayi sopsu yukwaaz tangi, gurtizga gaz zungi. Tegina taa chu taasanga di narmasumbi maga songchubgan di shaan di tukata, shiga khirga taa zi jirtum tari. Tegina chu taasanga shen suu ganga hui langa saa ki nara, suu dha chay ku nara, chu saani tawadan chungi nara, taa chik cheta, Ya shayin jo dhaka khala sopsu ye tangzi, tambukin dhakhi tigzi me konar, tanda kaadga pola tangra chu me chura. Tala sopa ga dhakhi ta zon tangna, ya jishyong dhatawaga tondag shiong tangna, shiga chigi gar, kamu kamu kalug jo nago. Ti tukni chiga dhyach kimdag zina chukko, tsangma ga di tukwa khigzi nun ju ta, suga zo inu. Tiga nata shif tang nga rangin jina da, chiga shif tuk kashaya zina chukun, deb shiga dhat tang, dhal dhur nga chigda muzin gora, tagi na, jyo tunja chigi nan masun bimad tangja dhal jyo tunja dhira dhwa. Tiga na shif tang da, chiga ta mayin bie chu, di jinta sopcha sungi da, dhoma chiba chiga khala sopsu ri tang, tiga na. Rangi hui lin jiru, hui tachir jiru na nga rangi kitsam na chertan nar maasumi mazi nar chukwa chu nyez ka tarki lag chukku nukun korum dayi na chertan taan kunga zili gu nuk tawari kwa na chu taaji shirchungu zi na chukka tani yara song sopchung tawaza song na chu kunga ga tanga zita mara ski da tanga manga zita zi go ga tani yara song na taa chu maandang tondang la supay na kunga ga jang zik tani ka lai kib taa tani manchata song tanga taan zizu la supay ku nukun rinpa tamu zi tere doke Tāi nā tā chertāngā chū tā rāngi lā chikhu nū kōrim tā tōni tā mālgā sōng tāng, nye jāna tāp chirī tāngi tāni chamāngā sōng zinā chukko, jāngi jēn rukī tāngi chamāngā sōng zinā chukko, tā lā sūpā gā tōndak shiong tāng nā tā, khuay nā tā kuwa tā tā kāma tāngi, tā sōng tā wari, kuwa māngzī tāmbu yīngu gā, māngzī tā tā, tāmbu mā tāng nā tā kuwa tā yāng shīg lōg chū sā nū gā. Tatawa ngarga hui maa linyunga. Tegnaata chiv zhigni taa chertang ngindani alakontanga di sabshaya nori langta dhopi lamgi zhiyoka. Tegnaata kanchula sangwi bzhanki yetan tal maa nyungi phtu yangwa mel. Tatsun chanshi tambi nyeri bzhin yontan yartsi dhatar pejirwi goksu mughatan dambar jika aansi kunun jinnanga taa thapar taa kacha suu tungumu kanchula sangwi bzhanki yetan tal kunun tachu nara maasun bimba tsangma. Кэнчус сангэ жэнтэ гэтэн тэнэгэ нэ тэмэдэ кэргэн чунжу, тадасэгэ сууэгэ нэгэ сууэдэгэ эсэгэн тэмэдэгэ.
1: Рээгэ дэнчэ. Яньян кэнэн ба дэна дэн дэцүүгэ гэнгэ тэнэ дэчэм чунг тэнэ чуэлэм лэ цэндэг тунцэмдэн жуэ лэ цэндэ сумжэг баран дунзэн ба тэмэн чабра, сумжэн гэн кэрвал харжэ
3: Zachimji nga chu letang yang charlung yung war songshu xie jing yo.
4: Zachimji shimang jie jirsi kegang tang ingan dankla xie yo.
3: Zachimna ryakub jie jirsi jachim yin la, dekchung linggo jie jie jigsu yin.
4: Zachim alar garwa tang, zachim lobjung xie pa, zachim sasung xie pa, zachim songshu xie pa, zachim vishu xie pa jin nga chu taimung gan gan cha yin.
5: Tangzhiwi mesun denzhig jie zhankil. Cholmun mesun jie tiela mecha dang cha tong che hil. Zhishim shigichi suk nipu, lankun dang jie longguk khegung rang denzhug marungwi zhankil shiba yin.
6: Khtam jie bianpa re rin, di jie mbo zha yin.
7: Di jie mbo zha re rin, gang zhung jie sen khtung yin.
8: Yan za xiong sui bi ri ka ba qian ge ri tun fen dong nan ba dong long chen dong zha jin deng ge san kun lan ji chen nan ba ge kem zeng a da ta ke shi ge nian lem den jiao jin man de nga su cuo ren jiang de nian chen kong wo ge long chen ge gong zhong xia leng ge le cin jin de ren ge gong zhong xia leng ge le cin de ngai ke zhi lan dun sen dong suo me zhe ge xi le nga ge zeng nan ji le yin Rechubu namba, derungi gangzhung shalungi lemtsindi nga nga tsi zhongki sorungin zhengdung peki nga tong tsungsuk kem nyerdin bagashtang de yungu daltang. Nga rzhinti ta tsuanub gan jemkilin dara dihanshi ga tsuabshin gan jemkilin den yungu daga tanga. Sani mangsuk ga ta sani rungi kyaddin ga tuanzi mangpuz ga nende kiri wangu ga. Nisila gilinzga kyu gil. Ya kyu demu?
9: Demu.
8: 다통 기초 선음 댐클니 돈지실 결혼 좋지.
2: 같이 돈지 나

0: 야다드치니남게 Tena terngyang donzim ba cherng roma ge le tangleng donglen zeri sukalig chi chanum ba zi cheri terngglen chendi nga tupu nam bir shi pri yang re ge yul tena tupu nam ba yang tarta ada de chi gen dam na nga chulen chende san shi nang ge yul la ya tena shuning ge chena ma te gung glen chen nga go dge yo nu glig chi tang ngo chu zi yul Tumir ame ngangjil ge ra yarnchil jenji cheri lig sergunu ga mangle shig tang ngi tib doma ge mail semu sergunu ga dongle shig phmo doma ge rjandu se sergunu ga cheri kh adabi tang cha hi doma ni ge skazang me tuk sergunu ga dongle shig alamu chu ge phcele ne da kha chu sergunu ge gleng shig cherang ngandi tang norjin hamu ni ge choyang sergunu ga dongle shig Аяншиг ламу тан пхуача аянчин ламу чиг лангви тэг сэрсэм цэмо гунгас гэс эргүнүг амглаш гэжи годгиш игэл тина тупын амбаг ян тегүнгэ татунг ленцэн дэ жилдэ тан шүглэгч ин дэ аринг пама пэнчил тан тупу жумус ва сэндэм цуншил жи мондэн дэ кэрсамна нга цу татунг кэнгэ капрын тан тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг сэндэн арнга тан тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг сэндэн чиг тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг арнгахсам тэгэ гэлэмдэ капэр хожа нунзэн ба цэрэн румага ян за басын нэг татунг гэлэмдэ на чинам би капэр лагни дэ юл тина дэрэн гэлэн цэн ди чи тхмэр гож гэ юн улэг чи амэ гэнжил к ра ярынчил чэн чи цэри лэг сэргэну га мэнлэн дэ ян Рэ тина тупуз гэн кэлэма капэр тон юк чи тупунди гэ капэр нэлэн зэгэл Wei to put you demo.
1: Oh, yeah, demo into demo in a
0: demo in Tinatopuga. Satunga in Natopu.
1: Yin Yakadin.
0: Hede Sugar, me, Ranjitka, Rayar, and Chichin, good, Seri Lizer Gunuga Manglanda, Tegunga Tatungalins and the Gildetan says Galchikerji.
1: Somebody young lap and delicious to lay.
0: Hede.
1: The Gangolo Kalamas, like a donor in the Kodigamaga.
0: Hede, Golo Kalamas, Hede. Lama kanrons
1: nechu Demo.
0: Я тупуга тегунга татунг ленцэндэ жилдэтэн амэ гынжилк ара ярынчил жэнгэ цэрилг сэргүнүг амглендэ сэзгалгч кирджи.
2: О, тита томо чэлэн дома тан чэми дома дан дома ла сохо тан чэла лосис кэниен.
0: Ари?
2: Я та тан жима на ngaren chin du ma ryang xiang la de la mo chi ni jam bu ti chi tong won ma
0: ya ti na thang ji ma ge len chen nga la ma ren chin du ma ge shang la ri la mo ser gu nu ge ser ge zi na
2: ale
0: ti chu ri wa zen de ko ti la go
2: ya ko tren chi tong mo ya ke chi chi
0: re ti na ka sa te re ha cham ba khu me nu ge chen je re ya ti na men te de nga chu len chen de nyem ber ga se she ti na ni ku ko de mo
2: Ya demo demo.
0: Ya. Wei to po demo.
3: Oh, go to ba demo.
0: Demo yen tina to po ge te gung ge len chen de chi thumer go de yonu lg chi. A me gung jil ge ara yan chil chen ge chiri lg ser gu nu ga mang len de ses ga lg chi kir ji.
3: Oh, te chung gung to ba chi kir de yen.
0: Go chen chi.
3: Nin chi jing mi nu nga huan gun da ran jing chen to ni ཉམ་ལེན་ག ཏོལེན་ ཁང་རོན་ ཙེ ཁོར་ན་ཝ་ག
0: ལེ་བ་ཟིན་ ཏིན་ ཐང་ཇི་མ་གལེན་ཚེན་ནང་ དེ ཨ་ཁ ཁང་གོན་རལ་མན་ཇི་ཤིལ་ ཚུ་ནི་ག ཏོལེན་ ཁང་རོན་ ཙེ ཏོབ་ཆེ་རི་བ་ཟིན་ཏ ཁོ་ཏི་ལ་གོ
3: ཡ་ ཁ་ཏིན་ཅེ
0: ཅུ་མེ་ག ཏིན་མན་ཏེ་ཏང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཚེན་དེ་ཉན་བར་གས་ཤེ་ཏིན་ན་ནི་ཁུབ་ག་དེ་མོ
3: ཡ་ དེ་མོ
0: ཡ་ ཝེ་ རེ ཏོབ་ཁལ་མནི་བ་ཏང་ཙེ་གཏིན་ཆེ་མན་ཏེ་ཏང་ཨ་ཚུ་ཐ་ཏུང་གཁལ་མ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རགས་ཤེ་

Seeding

야톡

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི
1: Я амдор нямчин кэнг камцэр хтамчин хурлур гонцогтын пибо биндэржик кэнг гочин нам батын кэмжин ланжи хчиг мали гни мачла рнгин дан дуз оча чавжа кэ цама та си делгина
2: Я кару им панда нам ба кажиг чэле кажиг деми кацна у демо ина та кашиг мини чабан ира кашиг кэрз гтан дуги ю
3: аранга кара кази казн даз ли да окара кашиг кэрз гтан дио кмо Але ни чорг жирам векра чоян мыргса мынгыл шимазга басан до сем крик күнөр гын я терин ягыгар ар жастан жүрч яп кечели чени гандыз га тоннани
2: хати ати арг нён бара мар арг гален бара мар ар чүнё гачоз гинда
1: арор дегим нён ата арг фтанчун зине мани мен ямачик тамы хнигы мын гана разо янна танго
3: я ар чапа чартон зи я чон зиг ник арг фти та сынжи та ви ган зиг на го го фти та сема зон да та чүн яким цанжал же сон мен
1: аро тому тай мен го
2: чүн нён гани га та кырч гра чуро тоз гни сран жори чиро ни тарон ор дев шик кон цанжа име
3: чүн лана цанжа мел чигрих чигрих цанжа кони тараз го чо цаг чиг ян сон мен а та тусм чолгра мар ни
2: Чочик доко. Я, карсан терон дозга та шави кавшик норсун на чангу, намчон кани улан тон на чангу, форун камтли и тон на чангу, каматани хисон на чангу, каркар тарон ли сон на чангу, дега юла.
1: Аро, та кати в дахзги на шагу, ранка ксерчер гому, раншок чок штари зирачик йонар его. Нинцы гуганде кишкиратан да чангу, да эвка в курим джон на чангу, и это и там ганар вообще мата.
2: Денгара, та нга чонризгни вле, калганига нгалносун. Тонгна джамко назгри, тре тонгна донер, шанган лиго назгри, вша тонгна донер. Йонара, ни вша кунун да цама. Тону инрего. Тонсон сочи га кавшу гара, джапа га ни се кунун да, тонсон джапа ра, тонгу джапа ни гарему.
3: Тачи тонгу да корга, кафти цыка чуга ни гати тонгу со чарган дорча зире, да. Тачи гари кунира, инжуре я.
1: Арог ни га, тонгу инара, ргарку марта, куку манин, хихиу мапшил зирачиги юнар его.
2: Денка, денка. Танга кандык жемесу шана тангмазган ека нюмчунгаган цавидатын ркакек кавшуғни фсам цыцык шатын. Ала фсам цыкки малуға фсам чиркылуғсуңи. Не лалазыг марган ағын ол чижи чангозора иныш.
3: Тысер, чо чангонда та шкын чыгызги сайу қалдыда. Хтяны зуң шке цыккен самыр кавшан ийм шығын чыгын жында ngöjizgum kartin azgdan kartun zgdan indigna jangu jalna okay
1: ya choko choko pandaniga tango choga yarta marta zikira tamile nanda zo chika gonda chuga rkan ar yakup ka sachi ga kapshu gun dumuz gi yak chinigim tanjin mayalanda yu sopa indigi ji tev tina kartin tirin ga niv ka kanatun ma azgi achu kashi qalam ni keri keri achu shanna chumuz
3: chale ranga chu marta zga chu mayale nanda chu tamuz chika chu tamuz chu ta gara
2: dengu dengu Алхтан чонзия. Лонда да кырган ата мөргин тамжыл хцогын лавзын го тир шигжер кө шавал их ченкин малык лыхтыра тави. Рөрчи сугчи хсончи уи. Рымнын гонгу хстенхин лавзын таң авлын ге тона гани ди дөбкөн шавжыган ди тони чурка яга чали да лё.
1: Ди та сахмазг мавдын нара чикиркан чакин жигни.
3: Але та кай қаутырын ге навды қызық шиг жанге нашына тонга ярмарга ерми ката азинер. Чунган тындыл мекс эко кара. Ган тындыл ёсу шана ган готырмай кумаңи хжан ба таркыр чигиз. Тын тындыл мара чыры.
2: Ла ла ла.
3: Чени гни сунчу майзын до ко кара. Ни сунчу ёсу шана. А ха ха ха ха ха за халун хор халун ёсу жели. Ни ерчи ёсу чыг ёсу сунзыг. Ты сунна мара чыры.
1: Арон горко чүтө зорудук жогду марни.
2: Өтөк жол ясо коён ара мен казы.
3: На тоюм чели ёрин и тоюм на тук шуга тыгызык кысан би зун ити шугни таңлан эз. Арман гон гок чан гу шугни марам батун учавды. Я дачни ки чазгын док.
1: На на на тамни удап чин док курего. Мыргын тандыл инери хори ге сонч жо инери. Арамны ларын гон гок инери угытыр фшигин жир кеп шугнира. Хрико та кырги гулу гычан мен жина танжги даок я.
2: Олимо чу гытыр кечевни. Та лота чу самби хайын нара гытыр итмай ола.
3: 야, 어떻게 이나 찾으래야? 따라 야급과 사치가 가속되래. 아래, 또 좀 마음을 감을 대든데야. 뒤따 감을 시안나라 천이 고는 말이.
1: 아로, 천이가 너희 명탁은 상주의 쪼르가그라. 노차짐의 소티나 이 탁동을 용놈은아.
3: 무슨 탁동을 말하는 거야?
2: 그린, 그린. 다 추랑 어카 막생 이라 고터 머실 의추가 잠바즈 그셔
3: 뭐 알어? 니 추라 아요 대와 라 썩으르고 달리 소와는 말이
2: 추 머실 난 입샤 진고 너칸도 든 하마니기 가난 우세르 남니 땅마 그르타 이 그장고 룩추르카니 블러는
3: 든 하마니기 다 추 자야도 꼭는 옥 그런거 지금 등 우주리 룩추르 추 카타 모즈 톤주고 지나 칸이 이어르지 그런거 땅어나라 지금 템사이 오케이 등 우주리
1: 다 인조 지금 특가 장구샤 컨데라
3: 특가리야
2: 올레라 땅마 그룩추르 다 추 카타 모즈 그리 야로
1: 야로 땅마 지금 샤브너마나
2: 다 지금 지금 샤브너리 바로 야카코니 ханчакуин тондузка олондонгнери макашуни рамшук чилди узонгасазгавшин тондер варма варк ганьом чочода чигара тёмон мар
1: аро тачиниги кан тигшбинига дагзги ина машага таразгыз овдына жакыпка сачигиннанара фоппак жигитэн жапага нир кэндаларга тимэтэл тарун нагжимган сыкэ чагжуг инуран дамзын аркым
3: ре ре ре тарун томото ёти та татхоти гла финана ям сачиндгмени жория
2: оли чи ондокра Та-та-му-та-у-ти-та-цу-та-та-та-та-та-та-та-ра копа-кур-кур-згу.
3: Яр, арджа-кур-азги, та-та-та-та-чу копа-кур-кур-ду-ку чазм-дэнча.
2: Нга копа-ю-нарему. Та-ма-чу-не-в-шу-гу-ла-ра-ма-шу-гун-чил-ю-в-зан-кан-тан-шу-гу-ла-ка-ру-х-шу-ру-ча-ва-жа-гна-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Оле, тангин дагин дангаржах жина, тамата чеон док. Та ача аучан гундира. Рама капар нага гон кори, камчан нага канчак вшали. Тахтон нага ганихчири. Химе хинигар гормусан дыгрок кота. Ржайон узу голу, рухчири, джемен узу, джемжир, цахсон ой. Гани коми дауна хуэчавти, лак коми дауна лиркали. Ка коми дауна мане тони, сем коми дауна яршари самжина. Талати газг мэх.
3: Оле, мото, ната чура шаан амбазга, ник орг, черед грохо, ник ониш камтон дир, дяк.

Чонки Соломонг Ланцум Ла Рухчур Шепи, Рджакоб Чи Йонча Манси, Джекул Лиз Чи Сичун Загу, Дадам Би Си Сохчинин, Соломонг Ланцум Чи Джаса, Хуни Яли Хашук Чи, Тена Лу Сакта Ди. Соломонг Ланцум Та Допи, Чонку Жонцуб Чи Му Циви Манчив Тантуна. Лиз Чи Тене Чонку Шук Чи, Соломонг Ланцум Ла Рухчур Шепи, Зичун Ньон Лиз Чи Тума Ин Ла. Ди Соломонг Ланцум Чи Чонки Обдун Седжи Джунтав Шини, Дин Пейджи Талар Гахих Сара Нун Таба. Соломонг Ланцум Чим Чен Тун Танг, Манчун Кванжи Пучан, Клу Чи То Йи, Соломонг Сежун Ги Цапши Ди, Чонку Сежун Ги Лигзи Ди Талак, Зишун Ньон Ни Джапчун Дончу Ши Пар Гуачан Ши Ба Танг. Лигзи Ди, Соломонг Ланцум Чим Чен Тун Чи Ци Лагчи Тун Та Ба Ма Сил, Денер Джакум Ни Чим Зар Син Цун Тар Ин Ши Ба Танг. Ди Лун Бар Тар На, Лигзи Ди Ни Соломонг Ланцум Чи, Джакоб Рин Би Чан Зин Ги Манцу Зух Чан Ка Чин Ба Танг. Джайун Чи Ян Чан Ма Чан Чи, Кеп Цил, Вжа Чи Нга Чиг Ни, Вжа Чи Ча Чи Вар Чи Ма Та Танг Ни. Нирдэн нэн тхэрэнгдэ юбийн цуолэнгэ чанчэн гэгжа сэтэбэ. Лэгзэ дээрэ чонгүв шэртон нэнжэнэр нэ кэнгэй маңгэлэв дарэв шэпа маасэл. Чонгүв цокэв зуғчэн цайвэл нэнгэнчэ гүнсэдэн. Хуавий лэгцэл цайвэл гүнсэн нэчэ нямтэ лэгтэв шэпа рэлэ.

0: Ari sinzen thilang puyi dadan bi ci sokchin nin, mali nam ngar di, devi in tabdi pi jesil likung chi trin sor tang nyanjur lab shachir. Ari sho wukalan la, jachi bin kwasun ma lak, gondil tuanjib shepi ngan chak chua jirin taba shong me sir. Thilang puyi wukalan chi nyamiang lang shkab shachir. Wukalan tang ari sin gota chi trimtan jong do yo mul, wanjang sho ni jing ngipar ta ti thilap sangkib shaki sir. Ki ari sho chi wukalan la, jachi bin kwasun ma lak, gondil tuanjib shepi ngan chak chua jirin taba shong me ba tang. Nga tsi tibdur shechim bir gang yin la, lagzi tiriga jikhib shepir ngipir tig zabgi chibtani. Nyam kunan ba, ditsu jiganggi jachik sanjir lecin ngtong cimtani jugu. Tengdi lecin jir zomzhug ba khawur rinco tang, zomzhug gankirwa sonam cairang tang khuabtun ja, somur shibji tang, shtarkilwa dorji cairang, shichib shtarkilwa ganchak cairang tang sonam rinchin yin. Mapim gombi chajig nyanlam darun ba yin, tangar jimi lecin nga tsular yin jil, da dimu.
1: Арджал чим мхсэр чиг няхэн арангнил сонви гоча чим чун тан хжулэм
2: Я цэдэн гэн кэна ба чэна ба бди муй на чэци тир тэрм цонхын жан гэн ямчин кэн уркл лон чин гэ чим чун тан хжулэм лэ цэн ла самэр гапсэ ши нга тан ди лэ цэн дон зэн бара сомдэг ба тамдэн чэ бин тан хома гэ чим чун тан хжулэм гэ лэ цэн нга нга ци им цол хо вэргэн чун кэл шин хэ зун мамэн шипшул кэн гэ арэн ба жи шипшул кэн гэ ди рок гам хэмэр чин жил да тан и тар ан жил кэн нар ма сун би мэ гэ шипшул шава дэг фэрм гэ корни кавда ин нари тина тэрэн ян Мэтэтэн пэгмэрэн чин дайши дай дэнгэй, дан нэрмасун би мэгэ шэпшу шиава зэна чоку яна, гэрчу шэнхэй зун мамэн шэпшу кэнгэ, дэвшугнэ шиава гэнтэгз гэрэмнэй на, дэ корни кадай чи. Тэна тэнгдэй лэ цэнда цамба чунгэг нэгэвгару, цамба дунгу яна чухэ эшэбра, цамба нюэб чатэм хэпша ян, шуни эгэчу дэрэнгэ цамба дунгу, чухэ эшэбгэ цамба нэдэн ашэг жуэл.
3: Jul hui chema chung sim la chum chil cha tang ran pa yin. Jul hui li shib.
2: Rien pang mo rin chin. Didang na derang ga chamba dong u jo hui shib ga chamba di nang a. Da chi chi chu shen hai zung ma mang shib shul kang ga. Da nye bi long da churang kang di. Nar ma sun bi mo ga shib shul shia wa zin a chok yang na. Nar ma sun bi mo ga song chub shia wan da chi rim ni na. Yang da shia wa kang tig zi ga rim ni na. Андий хөрөндө чиг хөемцөнгө жохэрэ тэн өврэл дали капдаз гинэ.
4: Оо я. Тэгнада нчу шинхэ зун тавдан цон гинэ. Та лунда чу. Та тэгдэсэт юуну нчу сагнини цолу кык тумо гинди нар масын баг манди сонч би кону кырги ян чиг жон дуб казна чук. Тумо г чэт дэлэк кадып сата музун био. Та чу лунда чу ран чи та сагни ти вэбчэ дэттэн сегунара. Та нар масын би маг чотон дуб кун горм тони та кун ше кун го хэрна кораник чертэнг та чинцугэнг шаачу пазна чук сортэнг шаачу зна чук те тошуби кунуг дискат тамаимби та чу янчи хэрна та заир зна чук та тавг нэг нэг тарк тэг тема жок тэна дикурк ти шаи лас патэнгина кэрк семаг нохира тэг мага жиг жиг нэг тэму ёк та тавз сонгина нэчи та шаи сара чэлэун да тэнги кэрк янчи сем кэм ёмд кэ тхони кэрк кала со су тэнг зна чук тэму гэ шаа яд бё тамаимби та янчи шаи каркэ сонг тэнг та Тасынг нэгнийд зодун кораник да чимцэн гэл хөвсүүзэн ачук да хамаг стартуузэн ачук да чингжигмен уг нэцтав юуны лака да нэ чисон танди атакик гэл гвардиан лас панд тэмни танди чимцэн гэл хөвсүүн да чигэлж ийна шаг зидэртэнги да нэ чун дасан дирэн зэртүүзэн ачук да чимцэн гэл нэцтэй сон жилэн дэртэн кадал хөвсүүтэн гонуг да тав гэл шаяа дүмнүг тэмүзрэ
2: нэри
4: тэмэйн битам яна чотун карэг нэнга хөрна таканы чардын космит онго тмуг нэгни өтина та хөрна ноц кепсагы шайтенгина кураны чиг майкнга сун жосура тэгэ маңа сунда нэг тмуг нэцтэй ок 3000 пунгина яңа чи кураныла ярак момонтом кан контр дир дюг тэрге ниват мена кэрге ругы дэттэн та амонтон кэрге тэсэр дир дүндэ рамдыг ю 3000 глита тэмайн бита бунда чо чэмзин гин кэрген бихэ рухчурка гормута я тэгэ шиньюну гэмцэн дэрэ та тэгэна нитон дэх ца чигни дэ тарху чун дөмби да гормут чэ тамба тэ музы ра шинтон дэс джакван дэх ярши дэ дэ тэн шиньну гэ тэмузы дэ тэмайн бита сун тэн я чи чардун ину гэ чотон та тэн сун дина чэй чу гэ харка сарка гэн дэ чимдэг чу 사비용 됐던 그게 전속 강가 그게 간단도 세주디 양치 칼라소 소리 땅 세진다 간단도 세기주라 샤 뜸이요 드바 아 뜸마인 비타 주 근데 도즈고노 쳇그나다 회나 근데 총고총 땅 계주노 다 나르마스 비 먹어 그게 너그니게 샤한다 지토나 그게 루초브지라 도메나 단디 약프 땅 계주노 있나 그게 더 저거는 과르디아나로 담타나 총노 대나다 같이 양치 어떤다 타오드 저토나 디토토 그게 징디 토마토나 디 마마 닌토반데 아 그긴 데이 데팅이 양코라니크 너그니게 샤한다 송팅 다친 소가 게마 추누 라스파게 담고 과르디아게 담고노 그때요 땡크 이기즈나 초코 그게 다적고노 이 라스파야 티투카시니 아 양 제이 추구 송팅 멘트트 진 소가니 다치 샤즈리즈나 초코 소프타도 도나즈나 초코 데이치 노파 마리 멘트브죠 데야치 샤레 좀 도무드레 데기나타 안디 타타운 데이치 소이치 샤치도노 타 나노 토츠인데 너치 양 사그니니 세이친 기토노 너니게 샤타무 조코모
5: 레
4: 테토나 타승게 조톤디 투아 네치 양치 니스게테 마나데 토나 토니 타탕이 타승게 조톤 데인기나 아추 도츠케 소르메 상친게 니 슈슐 리콩게 나르마숨비 머게 첨전 송치브라 안디 너니 호인국게 그게 인디 호이튼젠게 인디게 조흐이게 나양다 메오케 아 테그나니 샴니 양 조흐인데 고르니 테그 오토즈 자디나
5: 레
4: тигна чухинда сиг самузгинда нисто ни хцавжига да тикнанте ата чу таши чукниг синхигунг сагнинде юм да танги жамбаг сунтын ням жокмин гук каптан тан да тан кыргыз сунтын гормузга тон суже имизра капыз китни да янгини тисунг ри а тисунг да кыргы да кинуг гормура капыр тара сунтын да самаранг да конжи ньорчи да тамута кырги ньоргу тан тан ри а ньоргу тон тон жигни тан сидели кунгу чутун да сасып жамнуг жигни ата кырги шайинда тавдан чүнжинар кырги сигин жоп бати даттанги кырги чымдыкра титуте сонтанги да ноци тепсаг кырги жанурки чүнгүтө катсан шера кинсип жоп жей атыни ди парлаг тера сонтан кырги кана тонлу игласу паллынги тигтун чутун тумдыри сиги чутун тер сиги натун тина сиг самузгинда да чутун детан дели даттан ngчи да тумры ата кунише куно чу нармасун би мага тугни чин тавдан сонгина кырги нитин тишчат мунатара кырги чаркин юп би гуни контик марди на чугнары тегтамата кырги ngachi sachib janutana kırgi pachir timtiq chuchura luxchik mang timtiq injira tamayin bi kranidan sonjina ra sontan joshik ikonu gu tumugra yok tonira katsan kilen goga tegna tasan tuktung mo norchik zinira ri talas paga mangan dang jeyde tangta ngachi injina kırgi za tik танди стартоп кетисинде көрүлген атта чыгына азап чыкканга та көрөнүккө сонтон начинда на көтүгөмүн гышаты сынбай дүй рынгышалык чийи жошыгы тегетмада чүнгү тун яра контик маржина чыкмагы тумуг тан кейнер тегенада чөтүндө жоккуни көрүмтөнү та кунин ише куну тасынгы чөтүндө тавыз кирге жөбдүн та чымсынгы фосундын кимека чыгын кимекизи ди тухата сечүчела яңгы чу чет көрөнүккө сагыныте суңи та кыргыз сунтын дегагы дехунзына чимсынгы та хамазына чук лолинчу дучу сама кырма кырма ти тан да чайында тавызын сунжина тыңма чимузгин лотана юти чимузгин кырги жигнитан лотамасыңыз му тетана та мандын матуна тыны шера юмри тари чен сунгыны та кырги сасен руга андуга да тыңы та тырымбан дызыны та сунтын кырги та ша чупаты чердига сунна эри асупага тукаты сынма кырма кырма ти секундара таталгы дикан дуну тари тыгтан та танга чи тандык тукшу ину гутарна ата тасынгы кырги дымуг нгниз зотун та су кырги чигини сетина тымлык кырги совсунда дамену нини сетина та сотен матуна шера чин сугган да ти кырчу дея намая атан да мугу янчик датин дорог маса секундара тхи лас паг тэм мандысу тэм манида та нанги ке процент сузуну тарын ке чимд кыл хусу дан дигмесу та чимдгенда кеге чимсон шаркин тара да маша гэдэг на тирдин та гокасон дирка та да кому гната сейт та саун сон гена кеге лолын игилга пади даттын та гната лолын иги та токумазина тарпе лас паг тэм мугу се матан даттын та чака тон тон мат кеге тонгу тон жогна та тани комитати гока гока доми вичунер а ти варнита сон тан да кеге тан да тау гена изитом так как это сам лура секундара тенджери бета та вот так ты на какие-то на ратю мейкапа чертанди на ратю мейкапа тому когда ки зума та та да того на изитом ну тому ну ты си да тан на чи кырчу чымсынгы сосуда жерди желга тонгуну тата тоасын тан кони секуну ди кырги тартюнг ди накик гвардиан да кырги кырды шени

0: Yaad kulanji, tana warkum dee naba tsugu Mala chabtang yangchin nigu shabi kakhe Simchung dibi gama shibar sanrugshi
1: Ara, talo yung nga Simchung dibi yagdanjin shitang nu
2: Yang ola mar zin mao shitang ziga
1: Shira yungi kakhe zhu tira kafshang tarung me
2: Kafshang me na chak kakhe ka nangtun chizgin
1: Kakhe ka nangtun da karchi ngan bodun pachir khchigri
2: Tazi na Simchung dibi bodun sao zi khotra
1: Sonrunga sao zi Simchung dibi dekho narab shachi mek
2: Ya, chasir ka
1: Ya ta alag tigji chan tig tabda shi chaz gib jis.
2: Tama ni me nere?
1: Ta tang tuandag mangara mungu chukhsa ni shis ya.
2: Ya yang mangan chukh jau nam na?
1: Mara mara mangan chukh chukh ndari.
2: Oo, ngazi ilash ta jun tuk tuk hertang ta.
1: Changmar kangtang re, ta ngur kangjinra mangara. Niyak chir juzu ta ta tar ya ra.
2: Ja saazg na tamu njam saazg ka nao ne?
1: Changmar ta chak sekh chig da nara akha dekhun yara lang tang.
2: Ya.
1: Ya, ta ka ganju niga kardag marchira changshti zishi.
2: Jaga ta mithun zi mela.
1: Ta ma yung na mena shaga, terang ta alag zungar kumdini nirig nari mafchan chorsa ayo kakti.
2: Ta chizga nira?
1: Alag cheka objari ta shimmu zgab shiannan damu zgar.
2: Ta chik uji eo la?
1: Talu cheka hemnu shilu, jarkil orkilan tukji menin, kamshu ku yinan randum kambu aranzi nama se nizga yungi.
2: Ранзы нама кураманыз.
1: Ота таңш коли канин чохтынз гып жаңнар. Талалив шинлып йок зинер, яңлали ломжи мек зинер, дил хардыз гынам чочи зинер, так донзыз гынап шигжи зинер. Я чызгечи чекан чен зин утай.
2: Чяр има шигжи зитан журе.
1: Ата зина нга шигжи зг марнилан жого саут.
2: Шигна мендона я чира чилинан дон мина.
1: Нга ком сонс.
2: Она та чизиче.
1: Чамо мосила чиджи нга влама мансу лома инсу гназ кып шаттан. Tafshin lib yo milzo shel mkhi chichong afsha chi kachan tskh ngalar go
2: chiz she kune
1: thumur choftin de jingar go dun zo khchi khol sib sha chi dera
2: ya sera sa uz she jme jure
1: yo sa ku yanga kar de khun yar lang tang
2: chi ser ga
1: a a a alg lo lo she cher gu che kim chen re ta thar ko lo ser nu ka ta ranga thar ko ko gi che yi
2: da chi zin dera
1: ka hon chil chuk is kong sa gin ta tang sang cherkin nya sa
2: tmo cherkin zg mang zg a
1: ta mang iz uta ma se tar nga kha tar sung kha tar sung ay u king ng kha man de ta shay chuk chik ko ta se
2: ya ma shay chong chong zg she tang ta
1: ay lo lon zg lang ay sha tang ta
2: ya
1: ala de khung g ka mab de na kang de ngo cherkin ta chu ngok chi gir zog kha kham b kang ra ni lan jo long mr tir k
2: chiz gi tang ni na
1: A zikha tam ni lang yi tang av yag tang yi ka lu zung ko ti kang a cher ni ra maki gis ya.
2: Kang a cher ju tang a cher sung na da.
1: A lag di ta zung yi shor ki chik shan ni shet tak kif shan na. A di cher kin nga ra wa wuzu chim gi nye cher chik rar gam gis sa ra man ta kwa a zi is ya.
2: O tam bag ra kam ba zung ni cher gen zik tang tang na yin ju da.
1: Gap te ta gap un gor do nam lo gha. A nyig ra zir ki ku lung o chan zik lang yi ka chak tang.
2: Le chang do ku.
1: Aro, shay chu chak, taf shaadg man ya, taf shaadg man, taf shaadg man ya. Charkin ta changu thon tangri, nye satya me, sukhan, drugja me, nam yongni makhi, nam songni makhi.
2: Hine, tam yong jude.
1: Takar yong da yong makhi na makhi, nam yong nam songra makhi na makhi. Takar song te songgar, kangji zgin rong vyaqtang jina akhiriko.
2: Ta charkin goham konizg me.
1: Chizka kopan ten tang ni na maki no mani kohum ta kun yo chura ayak kohjar gau chango mani margo garas.
2: Chizka chi ayak ten ju nira ta hama ku ta?
1: Nira hama ku akar dekho na ti nira.
2: Chizka?
1: Chirkin zeno nyurkin ju nyurkin zero chirkin ju nga ma yo milzika chapra mani tsang mar kim mar. Ta chirkin mara chizgir se ka ta ko ta?
2: O ta ko ta? Chirkin zeno nyurkin re nyurkin zero chirkin re ngoma she na kama re do?
1: Maan chi gita?
2: Ta zina thang koli nang na nyao nura nyirkan rila.
1: Mani ta har nga ma me nu.
2: Har nga ma me nu chirkan na ta ala ma ngoma zik shira kopa me la.
1: Kopa me la ta na nang ranzi nama da koshi nisi ya.
2: Ranzi nama da kachi sirga.
1: O ku thang ni yong na zgan thong chong ma il. Thang koli ka nin choftan zgab jang atang ra. Cho chirkan zgan chor sa che yo ta.
2: Che zi yin jo sirga.
1: O ta nyirkan ni yin rong chirkan chi tang cari. Har nga ma zgan marchi na ko ala ma mar zira cho go sik.
2: O ya chumo nyan bu zina.
1: Gacha tıkçı konuran çoftın tıkçıgın rıvrı kota.
2: Şkınma çiğin yuva bı sonu mına.
1: Erkınma çiğin mına bıtas.
2: Dağın ama çiğin. Tını?
1: Ta akır dekhun gı kaçan yondu.
2: Çısır gı?
1: Та каматын ер гамар чи дюду кыны нора оман чофтын дымнара кымаз кыш кыңырдер марыгта.
2: Тар гамар чин жуан дол ишчи куны мини.
1: Чыңы мангур тар гамар мырчыгын иш кымара йок.
2: Таманыры.
1: Мыма ер ама хечин юма гылгы доныгы орта чыңар гамар йон иш кача макут.
2: Кын маш чыңузгыни гамар мал ди давны инжири.
1: Та чош кымар гамар чи дю мырчыгына гарама чыга серна ме. Атарита мун долара тансанг тина норсунс.
2: Я.
1: Тангэр кэн мар гама мену ти рамах чик мангунт.
2: Я рамат та чэрсунс гэсэ.
1: Та рама ман тога тумаз гэ мэ тасэр гама марчи котг чат.
2: О та мумар гама марчи нэр.
1: Гама марчи ну тап кэ янг лама масун.
2: Та хопа чи чэ вэсун нэр мо.
1: Та рама тумар чэр читтар гой марти мара чин жох.
2: Кымате мошиг мене мугу саука.
1: Тате мошиг чаңарчаңызык мычуку му.
2: Чхужи маре му.
1: Та хавзин хечин фсан жоку, аях кім дырткім тин жоку, ченах таныр лыгсым кігі, чонан зерман зертін кігі, та семчин ди каси жи арысие.
2: Мома кхмек, кымате чих каджир?
1: Акер дейхун марар цуг мар цуг ар, цивни хчиги яра алан танд.
2: Сэни на?
1: Сэйн дэйн зу макирэн, дэнсу нига чиг хани жигун ула сау згирк.
2: Чоди канын гы сугы чегуне, канын гы калдан юнру?
1: Кыммай наты, хама нигы ха, тиярна мазг мартина мыни, тиярна мазг штеги отина. Тешки сауны марти, тешки цхынаны хчихчи гоя.
2: Дахчи суны марти зыгра, ки цхынаны дачи намара.
1: Хама нигы ха го, нига атон джин тако, нига мртым гызы намыни, чага вся сумы, ngo цхаджизгы ме.
2: Ngo цхаджио на, ки не.
1: Айыр гансын лыгычик лыгычик ора лама хаттаңызгы таразгы қылығы марымы. Қылығы инженер ақты отықы да қына керімейіне.
2: Дегі қты отықара кірсіңізгі?
1: Лыгыты цары кәрі тоғы чаттың тені оны чек оқшық жоғы чей деді қо.
2: Де, ұңсу неге барны да қача суматтықтығы үнгі?
1: Ару айы лыгычик үш қача дері түрі.
2: Айы лыгычик үш қа
1: Шун лыгы тыңы лыға майын дина, тыргамунды музыка қсору құты мамун жұғы музыка чылы өтчина. Шке мати лыға мақыры көтігейін.
2: Тызу дена таң.
1: Ға лыгы ти амағы камар, шке матері амазғы лейо ама-ама чомазғын рандуыты, чыкын чертабырын қсол тығны.
2: Әгеме чекі үсе таңызғы самза?
1: Сәнне мәцеліп ше таңызғы, ше таңығы хамбағы черсіңізғы.
2: О таң ома үсе таңызғы.
1: Тефтиге тахто тхайн дон хнеф кер танг дина.
2: Денгмо.
1: Синчати ду кушук чочиз гона лыгы тах сочо тег лыгы чилп сат танг дина чир марин чик чан ме.
2: Мома лыгы кер муши танг лыгы чи та се танр.
1: Мна де гор мо гону мне га муз гону чен да. Лыгы чилн чир ко лыгы чил хас унр чи ва хавж ге отун чи ва хавж ге мезну денга.
2: О тар ге мин дан жави хор та.
1: Нан данр жиг чи ге я нан данр жиг чи.
2: Та таразгы чызган данжы кунры.
1: Не лыгы тере нягар дигра, не кымма тере нягар диг.
2: Те чыма ненры?
1: Не лыгы тен данжыгы жаптыңына, ғанек цымтыңына тарыңын алымнан бағу кі ұманы па мейхан.
2: Те зо кығым екі?
1: Не кымма тен данжыгы жаптыңына, та цишима сыңына чызгы ечі ұманы па мейхан.
2: Сен зан ентыңына тарыңы кыма сен кірекуға?
1: Яңа кір дейхуны яралаңдыңды.
2: Та айы сен зан мате сен су ежірі му?
1: Гамо, тар кеммазу семцэг майл, тансангэр кемми та, сүг цэтарав танг ижугон узу цэшуг чайн жуқыра, цэпши мазу оваб кэрчэгна мары, та кэрчу мэрчэгна азун жиги чэджи.
2: Му мары?
1: Тар кеммалға хорсуну хорсунры, сүгу хунай ону хрэй гонры.
2: Таразгра чыгура?
1: Ома чангар, ама мену чэркэм ди та, сүгу няга чэн жигра, нирагнды кэмэджик.
2: Не чэзгэндра?
1: Нюг нюгэ мавжгэндрсэ, я?
2: Она хкэлмай ону нечэ нигэ мэку гэзэнэ мэнэ?
1: Нэрэ тазэрэ акэ дэхунгэ тазэнэ мэнсэ.
2: Она?
1: Кэмма тону анжугаазэ ёгэгэгэгэна, ганэл чэгэбчэгэна, ганэла хоркэ гуму мэнэ мэйонгэс.
2: Сэлэ даурти юнгэ лагачан юнгэ?
1: Ганэгэ чаргу ти, ганэл хчэпбуудгэ маалуг, а, кэмма тэ рэфти нэкэрэсэ.
2: Дарэнгэ рэфти рэгэгэ гопазэ тэнэрэ мо?
1: Гопа дукун допан тэнэрэ, дэгэ тэгэ таргэнчу тотэгэ нэму, тангэрколи кагэн чофтэ натэгнэш.
2: Ди хэнтхузэг айола?
1: Ома ламарчыгын енар ғамашчыгын ен сихира кім мазы кіркіңір дейрам аргыт.
2: Пәнтқой ока?
1: Сенлі бірезі чың маңғыра таргын чу қатсыңа девшін тұңдыр.
2: Яңық кімейті есіңізгі?
1: ngonchil ke chokar ta jun randa injina ramdar jig mu tang sangar ki ma the jun zu da si chok
2: lama jig shig tang chere kang sa sone ra khij mar
1: te kang au ta se ji tang rab kar ki mar mu to ja kara sung ma jan ga sung na nga or kil mani ma khin zi kang ta gen jo chi
2: kham ek
1: shan da na shan dun chok tin de shin lu me kaz if shal ma shal la tar gul fshar gul ndaz go nu fshara yu ton ta ta fshali ekhi
2: ter kami lag ni khor sung ni en jure
1: Kav te ta kina fshigandal kang kang changar gapu tok se yara lang tang ta lag yo sa undar go aling en chul yerjim di ger ka cha fshay go ya yerjim di ger ka cha fshay go shon cherkin chera me kini ra kare chaz gi ta chi so chapchang ngandli mani ya chapchang ngandli tang ri ta chapchang ni ga kharta ni ne zog ni ga khas hi ni se
2: chi chi ndag jir
1: Tadiga gapere sao yiv shatang thago?
2: Ya.
1: Tangi chapchang ngandul sen yergini xar ji kap kar tang khuiz gin jugdum. Shirkin kwaqan gugu ye gu na nangshkin pambar jig gug. Nangshkin pambar jig gu na to khikchigdil ye gug.
2: Te yergini sar ji kap kar kacha manga aro?
1: Ngonchil zo inji nara mangli mangtub in nyongli nyongtub in mali no zo mantub zinu. Shkin mazi mangu dali marcha lena doku nundu marcha rangli kuf sambari ngan jormil tarma tamu tamman jozinu.
2: She thago?
1: Azo sangji chilg taraf shachi nara.
2: Tarong she jire?
1: Li jimdi yona are zina tangsang menizgar kira yocho yona re zinu.
2: Tere.
1: Ngif suknu chi si tangna chu kukwan khamji are zinu. Otanga shukwa chungzg javi chu kukwa shchanzg chi tangna aniga marhaga zinu te ti gata.
2: Da chizay kukse?
1: Lama kagay zhigay shkima tasu shalim dhigar qosang hattang ikib chattang ita chusungna chmure zin. Terang tondag jayta zin manda ngarang lgchu zhirta zin.
2: Tazore.
1: Tangonchil kino kailang mo zin. Shinchil markin narchu mo zin. Ngarang tangam sona. Ngabjil lo hoog tona hosi zhig kino jimtsin. Argini xarjih kapsiv shattang char song zin. Tafsuli ishtagab chagno zhigni lagaz kashtagar rakki nyonar kum chuksan zin.
2: ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: ཁསང དང སར གོ ཚ ཇུ ཏབ ཤ ཇུ རི ནབ དེ གོ ཁེ ཁུན ཇུ ཇིན སར སུག ཇ ཇི ཁ མ ཁསང ཨབ ཤད
2: ཆ སེར གོ
1: ཨལ གོ ལོ ལོ ཨར ཇི ཁ ཨ ཨ ཨ ཇི ཨ ཇི ཨ ཇི ཨ
2: མ སང ཨ ཅང མ ཤ ཐམ
1: ཨ ཨ ཏ མ ཤ ནར མ ད མ ཁུག ཨ ཁེ རི གོ ཆང ཇ གི ཡོ ཅི ན རི ཤ
2: ཆ མེ ཆོ མེ ཨ ཁ ཁ ཐ སར གི ནི ཤ མ ཐ ནི
1: Shiruzun gori taf shachu shatang ta.
2: Ya.
1: Nyerum nyerdil ngocayim barma ta na arjikha ra takhtif shachima na arjikha.
2: Tamara shijina.
1: Arjikha tangmo fshil. Argangni shamda zginyeli sazangayi nere khera shirakhtif shin na arjikha. Tangfshin chitatamu teye na arjikha.
2: Tamani?
1: Tatar.
2: Khay ngazi tiyilg chiz khilen jirindu la.
1: Tarung kharkirzik khilen kasu ga kachar fshat.
2: Sira.
1: Gontu jangu.
2: Gontu da kach sarga?
1: Taf shimak sanga vlamak sang gayangar diyo keblangay kakhtag yitang na ngorma tangi ganyas changre ta aradu kha agu arakur cholom jiyo na maray go.
2: Arakur chudako sase nara?
1: Tangi kar chasa wawi lhasab ti sungnu tongur. Gontu zangar gyo zitang na rang akshibdak zgarga. Yelakchi tandi thontang dar dukhar se tangri khor sungnar. Rangartunga manjunum chenjur.
2: Moma, zhibdag zgalirg saoke?
1: Tinto, dada zango dodo gniwar. Odomi lu ngangursun. Shkima lam chetang riyaranga sukhtsa.

0: азгарга шкану юнурар дан гангори мани махи
1: ан атрк тмо шкнма гшма нама нига не нурму
0: ахсын батан дин горду секуну хай он мар полтани в датан казре чап ширан жогын дыккен жокан черкын дыкка чезгы мыркыра чаңе чоңой у юни индорке
1: кама тракан чкызген жере
0: андахсын бута деу чамна юну наг чамна мену майна килен твни воз юну марес я
1: тазук чорак хмек
0: ам жигин тэр ак дейхун гчэрдэм ит
1: я
0: я так намгу шунжи чо чангну манинг какхумела килени тэнгну тэнгни дэрэнг тондэн дэб сунны
1: тиэнг дэб жизэн марко
0: ких чо чо кану мне шимдэн рив жаптэн нар ким мара нян мади лер кызын а Азу лихын арцулу бари лима шагэзин. А тефтинаг лайхын арцулу азу чырачи кэзин. А лапангу гону мэнэ лукангу мэргу гэра лукарынг нувшахты разин.
1: Чэсэ алэхын айсу азу лукарынгэ?
0: Арынг арынг на мары нянга чэгэ даукэн. Кива тухну мэнэ жангэ чуйну эбкэ кэйн рэзин.
1: Дэнгэ гу?
0: А та сохын арцулу азу тир ахчил рэзин.
1: Сохын арцулу азу хунгу ма манцхэ сэрва азгэра?
0: А кама ёну маңмар ета лалазг ламан жоғы мейка азин.
1: Қанчен бұй нина?
0: Арджакып күтіна арджиг чай тұғыр ебжиг чай тұғыр ета хо жоң тұғыр ела азин.
1: О, хамза қанзор шекуға?
0: Арджакып күтін ұрқыны екіра чымсанғы чаңа чоңу лер көзин. Азуқта иқчул тывжина ашчуын мейка азин. Ата тұқ қаму шаттыңдыр. Анжа қалуан жадырым бұра анжо
1: қайырсы
0: Авлантаны лобтан зыгчик карнуна терн доллара. Гназгавши нух назык чик черсумс.
1: Си.
0: Аранзы намадыку. Аранзы намадыку ламар зиммар тансын зомайынс я.
1: Момашена трах кырмазгрела.
0: Аңере карсын тамузгын долер жашыңнан жогути. Кахыкка кавшын каныңа тонтара.
1: Чызыра.
0: Кынмазера. Ргами кынигдан кичкити чух кармакын меныз кан кынмаг санжуг.
2: Among chun chobi yang shning le shobi alang ga de mu among je lu tan ar ba li do bi kari sem tsar
3: among je pan ru wang zu ta de bi ga wa to pa chun chin de rin zi jin de ja bi se bi tsar ke chun chin de ra
4: Yaar sedin ki sankalanji tena tarik le cindu rgnzin thar sikwa langwi thongwa kumnun sikwa nugu dungna nyamu di choni panchana vdemo nzuk juye. Tarik le cindu gar sondruk pa tang sondring gankar pa sirang trashira takil pa shiklu. Chichub takil pa ngantuk sirang tang sondma rinchin yin.

0: Пыни нямнез ёмчу тага ян аривазг шорафсян дутай. Ятна тарта дэрэнгэ лэ цэнди цамба дэнбу. Лхусун куй жас ялэнгэ цанчон дэна ачуур нэсэ шигжу ел.
1: Дамби хсун цэгэрэ на гайдэн лувийн дэнчу ча ламчу юл.
2: Дамби хсун цэгэрэ на чхлуа мэ би улорпэг ча хшугба юл.
1: Дамби хсун цэгэрэ на гобр гави гдамнэг джачар юл.
2: Дамби хсун цэгэрэ на ариуа кунвэй хуагсэм ча ржуэн хэн юл.
1: Хосу кэбжи хшалэн.

0: 而他们的日币中间脱没了客家人的锅，这么龙的正味，吃没了是个冷接山冷，火速开进山冷。
1: Ritirnga tsambandina gojusyunuga nangtundan tsamjurtang suurtayang datang dichokarangam tongtim nyongrangda nyamchudashin dobatang. Dani achu taarangri margindem tsonushyachina jindanga ranga tsuwaan dichona tsangmaga karga shkangla sigbi jinkam korika karga rintangar tawazana chukoyana karga tsuwaan nyamninga chona nyang shetab natsuk jirga yoka datang dastawa nyamchudashyachi sirna yona chena babangasa karga apsayina yunga chule cintatong kanga kapar angatang thirgabdan chig chigsum nirga xumdan rangaradani thirgabdan chig chigsum nirga xumdan chigdani thirgabdan chig chigsum nirga ranga xum thindamug angatang xum yorang rang kang degar kalam dita chwa tga ngachuga derang le cindina go drug si yunga chamba sosu karga kangzga chwa miwa yona kalam dresa kontapsha sin ba андай ятаны дарта деринг тусом кич ялнг цамбан деп жилан дигар нис капдан да госом жигел вей
2: вей
1: о гана чу демо
2: о демо дона демо
1: демо демо тга гана янчринг чу хорин жер кле цинг реванд данг талан ну гватин чи тгэр мома ахвелг окурндани капдаз гшим ньо ют капти ганг гофтул тангтэнди ата челин цун шечна чи чиг мэсл бар итэг челин дэ дэн утгди ле цинз гэрв жуг реват янг чир шалин чу данг авлан и дэрнг ди цун дэ говж гшину нянтх бани гватин чи шинэ ин жи гана тга та чу гофтула ти сунар мома тал хон мэргл хувжа чи мондны Ниязэл хомтэрсэн зэрэг гэдэг чү чэли энэ чинь хэмгэ чэли энэ мара.
2: О.
1: Акуга.
2: О, когу когу.
1: Хм. Тэни чү рамжим сүмжиг томанд томнирэг гүн гэрхэвада чэли житэн зэрэг чинь хэм сүмжиг ландан их чинь хэмэр гүгэ чэли энэ дэвжэн нэнси кукэдэг. Чэли энэ зүү жанхэн жигжиг дарк маа маа зэрэг жаа ян чү гэлэ цэн гэрхэлэм дэ шим хэнгэ лахан ниязэл нишэли сона жигжиг нион гэдэг. Жа чи чугуна ба та жиг чэли энэ ngoftu ke tsada khabda zgina thomar
2: re re re ya ya to ni ni chini ngoftu ge ta nga injina sinje ke chali injina tinkum ge khasuru mu to ni sit the gari ona ji nagli ke suk ndai
1: ajo
2: ta sinje ole to ni sinje ge bo sinbo injina ta lu ni injina wo jong to thor ga tin kam sinje na ni to jong li Tani luo chiga di dunggu chani kano lo zhong dungzimu. Taka taa nga simjik ka si dunggu kaasho ingi na da ju sani ingi na da wo zhong nyong chi ga roo nam chung ba kuzhik si shtim la zhiyo na tani da da cho manja wa da chong ni lima simtong jab jani zishtong war ka da di wa ka tang njirwa yani tang zi ka tang jira tesim jigna tum jira ta tin jira nu go tesim jigna nu go nyu injina da tan ja da yang long war kin jira to ni da da ta injina da sum ji ji yong ni to ci ji jin tong jo ri to kon ni han go han sin de mang go mo ti ta ko da yang han sa sa bu man da wa ni tan ja yang long go wa ra sin jira wa yo ko to ni tan ja da ko ri go to go ada to tsada da chacho am no go din je to ta tin deli da te tin deli da yang zu ge tan ja yang no ar kin jiro da tan dang ko yu ar kin jiro da te ta tin deli di san ni te ge da jin kun go ko ri kan ni ste jin ju ga no jin no go mo shi
1: ji ya ji ji kwa tin chi te ge Та та чи кондыча кону челинда дамси челиндел хомнюри кону маң маң жырча яңа чүгі лейцін дыгын етінепшәлі сона жігіркін жүндаты зулакана жігі нюң та дейдана мұғсыл та чуң сону шечін арынгі челинда дамси күтін даң чекі жамны си чекі дейнна ең яң дейдің шорда чу таркіп челинда намаң жана жігі зу жүгіні тіні яң челир намаң жындап жаңна жігі гипа гайчинра юни тұмызғыр дейдана жігі челі дамси күк көрдіна зу дейдің шорда яң жігі карнонан жүнгі кабдаре зу ече айок
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
жүрчүл шаар жанав шибин царлонды хэнда панчи ва шырэс. Томарав шибаны тэнмон майн басыг инбар хрням гива ди гэшиг чапача рангдаг дамсын дэ цапкарий гүйжу. Тэнэ хама вебчаглар чангвэй ревадан, реванда дугу кэрг дурнгий тэн мамтэн бали вшонвэй ингалаваараг нуэн хэнда жэнюн дэгтэн тэпаатан. Тэнэ шайи дэ рангнил дэнгэлэн шэ бага кэрг цурвазна чугдаг кэрг рангдаг дагар. Rangchig sambatang chi tipka sitani chimdig shayi gi semkhum da yingdig bir odong to bir nechil go gis rangni tong shipi samtsa tong semkhum rangab zin ji shirgun chukpa tani semkhum da yingdig bir tiwai shipi nang samba gan jirtin do de thang chang gi chekin jig jundi orgui tipju tani semkhum shirgun bi kirga onev tong tan bi ensim rangab zin ji de la kirga rongdok niwanda thonju. Ditangna kargar ngar liqtang sapi goni rangnyilnda ngi sambar tabdiftin tabnu matzika lxasma namtaga goni mgzantang dendiv shepir yang dendiv yil hiju ga kargar nambanda yang chagtab gasi. Da vzhawari, daga chu ranglanga цоанди намжирзга янд гуазган цэнжу тэг чимдгран нам цону шэчинара чун цоан гомандга варсан дна симгард гшява гамаз гүчэр ландер гайн жүгүт ландер дигин жүгүт ландер чуйин жүгүт маз гүчэр ян ранран гга нев гэ семкэм татангтан би шайин дэ ян чиг цоанди чурнын ми бадан ичи ми бадан музыктан менен жү ранран гэ кыргыш карнын рар дигин гшяванд цама дынлын ичүрэ чу сема нилин тобадаг кыргы шайи дэ хырцмна вагчыг сам узун жогой юуну гэ чинг та намзги нара кажи ма мэтбгэра мэрчил масууга кэргэ катгод ондом чимдгара юл юучэри ян шава мэргана мосууна мэрчинэ дэрэн ордэг чимузгэ ботандара рангэ чимсангэ дэ тондгана ор гаргар чичтик нэлэн жатангны индавны дэмгэ кэргэ чимдгэ локх жанара юучэ тэгэ гартэр рангна ам сонэвшэ жанара чиг шай ертэнгэртэн гла кариван донжу майн бэра рангрангэ шава чопа чуртэн гла канара риванан тэнцэн ба тэр хитэни ернгава инжина шипи семкэм цаалунтэн рурцэг хсувчи дэр рурцэг субжина шайиг семкэм пэжиг чачин дэ мэгдалэни чингэл шипи чилэн амжинга семкэм дэ тэгтэг шэ тэбзгэрэс тэнэ вчэртэнгэ рурцэлдэн ngu mandrala shibi jintunga semkum anatunda nirdinga ngani siltabde huirna semchita yemug bala suqa ga kirga semkum ga anatunda yang shigi jirji itabni di semkum damu mamjongzu aru taba di tabazgari sikh sovjim kantaga shayi ga lotsu dhar gafsugda nif shetaka kirga semkum ga gemko la suqa ndifti dalini insim ga da rurtsikir jichandan demju huirna dar zichira kirga dab shijong la suqa ga zichi рурцика нам бандатав тэни чэлиг нэтик готны та шайг рурцэн дептин далив самцта ягэн жирванд сиг жиргэр хтун тавжан рурцик чундны ркангалгам нямбу юун жун дев жондри тамну дерчлим юун тамну памкала сукан дег гадун туп икэрг симкэм дарни тапа сын тапа тэни мэтэн мэйварам рендив шип икэрг гэрсун дайн хит тапа тэни рурцик хсубчин дэг шайг дагни кэнд хиндэн пэжих тэмр ру ил тэмну мэсэг зэватан удэтэн жэнтэн жэрвэрин хэркэндэ тэн тэпгэс цуван дэг дун туби ниван дайн торндык сэтэн тэпгэс тэг та шайг арнавам уин жэна шайг сэмкэм царлун ра рурцик хсубчин дэр та дарквчэрна шайнд зэжу ганунд арнав жэнгэ чинэцгэрэ ра шайнд хэрцэргэ гүнүг нэртэн дэмүзгэ тэн укар гонаан жэна шайрын нор зэжуг дисүлвшэн нэ зэжуг ранган тавшин дана хамааз гүсүн шай ерцэргэ гүнүз пажрэ хэсэж мара ранган гэн царлун ган дангс гжврада дарк ранган гэ шайгла кахэз гүнрада учиргис энэ дун нарцэ ингэ чур зэрчлэг ган юан дэн юазна шай тамцэ хигмэн ран ра шай тэшин чи тамуга нэртэн ян юк хамаасу гэ ди нэтли дали ди зэргэ дали ди кэргэ тамуга нэртэн ран ра юка тэг зэргэ ежуг Дэнда тэнгтэн бэш цэрэгэ елэ хэжу. Дэ
ден качинди конавша кунур сертилда демсира тани сергой кунур каптен шайиг семким гынжирвара шайиг кырг таваш тартынлас кватын шайи тыян тиг сертитадым уцинара тиг памжуй же яна тиг сертитадым шайи лаланды кеузу

도리고스 하나님을 하루는

ятар орцигс орнга вацгина язи аро тацгиша цазу ма асунга гина ячи ячи дозунги шуандэ жута гина язи

아롱아

ᱜᱚᱨᱤᱜᱚᱥ ᱟᱨᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱥᱩᱜᱩᱭᱟᱜᱟ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱪᱟᱜᱚ ᱪᱚᱵ ᱪᱟᱵᱩᱭᱟᱜᱟ ᱞᱚᱛᱟᱭᱮ ᱪᱤᱱᱟᱥ ᱟᱨᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱭᱟᱜᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫᱟᱜᱚ ᱱᱟᱥᱤᱨ ᱜᱟᱨᱱ ᱟᱪᱱᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱛᱩᱪᱷᱮ ᱢᱮᱠᱟᱨᱟᱥ ᱟᱨᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟᱨ ᱜᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜᱟᱜᱞᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱢᱩᱭᱟᱜᱟ ᱨᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱜᱟᱥ ᱟᱨᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱛᱚ ᱚᱪᱷᱮᱫᱟᱜᱟᱭᱚ ᱱᱚᱠᱚᱛ ᱜᱟᱭᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱛᱤᱪᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱱᱚ ᱪᱷᱱᱟ ᱥᱮᱢᱟᱜᱚᱥ ᱟᱨᱚᱛᱟ ᱦᱚᱝ ᱫᱩᱭᱟᱜᱟ ᱫᱩᱡᱮᱭᱮ ᱱᱟᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱟᱱᱟᱭᱟᱜᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫᱟᱜᱟᱭᱟᱥ ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱠᱚᱱᱪᱷᱱᱟ ᱥᱟᱨᱭᱟᱜᱟ ᱠᱚᱱᱡᱮ ᱢᱮᱠᱟᱨᱟᱝ ᱥᱛᱜᱪᱞᱟᱨᱪᱟ ᱟᱛᱢᱟᱭᱟᱜᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱢᱟᱪᱱᱟᱥ ᱟᱨᱚᱛᱷᱟᱞᱟᱝᱟ ᱠᱟᱱᱫᱩᱭᱟᱜᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱪᱱᱟᱪᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱨ ᱠᱚᱱᱡᱮ ᱡᱟᱜᱟᱭᱚ ᱱᱩᱠᱚᱛ ᱜᱟᱭᱱᱟᱡᱤ

ta

Hala

Tungan agong, rugo galu yang yang jenat segah hiasi.

Aro ndo sha ka ka zo ma yu ka mung zhe nga xie de

ハロタドティチノゾキダクディチョシダタシダメノショシ

Aro nga khachim dung chin zaga yin nu jil ma nyin zi

米日康经济研究党推动改变的中华米日康塑造内设党、读书内设、药内设建议。